0: тогда приходит искушение. Кто-то скажет, что у него что ни день, то проблема. Возможно, это его отношение к жизни или такое кредо – находить и преодолевать препятствия. Да, духовный паркур у некоторых, похоже, в крови. Но на деле не вся наша жизнь состоит из искушений и серьезных испытаний веры. Чаще всего искушение – это обратная сторона наших побед. Библейский Гедеон так впечатлился дарованным от Бога триумфом, что возомнил себя сверхправедником. А легендарный Давид предался греху после больших достижений. А что, если перед нами возникнут серьезные вызовы, как перед Израилем на берегу Иордана? Поддадимся мы страху или сделаем шаг в неизвестность? Хороший вопрос. И можете быть уверенными, что сильнее, чем испытание недостатками, будет искушение изобилием. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, говорит нам Писание. Если мы стараемся крепко держаться, поднимаясь вверх, не тем ли более, когда намерены спускаться? Если молимся Господу о помощи в делах, не молиться ли об ограде и в отдыхе? Бог призывает нас не во дворцы, а на поля благовестия, где мы можем все преодолеть. Нужно только бодрствовать и молиться. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Как здорово, что вы с нами. Радио «Пилигрим».

0: Слово наставления на радио Пилигрим.
1: Меня зовут Рик Рейнер. Сегодня 3 сентября, и тема сегодня «Иисус прямо среди нас». Место Писания, Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Слово «посреди» — греческое слово «мейсон». Это слово очень четко и понятно. Оно означает быть прямо в середине, прямо в центре. Фактически посреди. Это описывает, что находится настолько в центре, что ближе к центру уже нельзя подобраться. И в этом стихе Иисус говорит, где двое или трое из вас собраны во имя Мое вместе, там Я присутствую, гарантированно, Я прямо посреди, Я внутри каждого разговора, Я в самом центре любого общения, Я среди вас. Иисус даже не сказал, что мы должны находиться в одной комнате. Возможно, вы говорите с кем-то по телефону, но вы собраны через телефон вместе во имя Иисуса. Вы с кем-то общаетесь в интернете, но во имя Иисуса. Единственное требование, чтобы мы собирались во имя Иисуса. И если мы собраны во имя Иисуса, Он говорит, Я буду там. Мейсон, Я буду в самом сердце всего, что вы говорите, и всего, что вы делаете. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, уважаемые друзья и партнеры нашего служения. В эфире передача «Хлеб на каждый день». Сегодня мы поговорим о том, какой ценой совершался акт отмежевания человеческих понятий от закона Божьего. Никогда не думал, что понятия так много значат, что без них никак. Знаю, что Бог все может, только себя отречься не может. Только не может нарушиться Писание, а если кто нарушит хотя бы одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, написано в Евангелии Матфея в 5 главе. А если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом городе, записано в книге Откровения в 22 главе. Господи, никогда не думал, что это такой великий грех, за который ты лишаешь человека вечной жизни. Определяйтесь, говорил Моисей, стоя у ворот стана. Люди медленно образовали два лагеря. Ни многолетняя дружба, ни кровные узы не могли помочь никому. Прощались любимые и близкие. Граница прошла через каждое сердце. А дальше лилась кровь, тошнило от трупов, и долго еще снились кошмары. Каждый левит должен был во имя Бога убивать своего друга, своего брата и своего ближнего. Такой ценой совершался священный акт отмежевания человеческих понятий от закона Божьего. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего пред свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Евангелие Матфея 7:6. Господи, благослови нас всегда беречь Твои святыни, ибо тогда они сберегут нас от растерзания псами. Аминь. Пусть эти короткие наблюдения сопровождают вас в течение этого дня. До свидания, до следующей встречи в эфире.
1: Мысли из книги «Покушение на высшее».

твоей жизни ветра ждет. Святого ветра. Большего ветра. Как день пятидесятницы. И Господь сказал, будет больше.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский в Сиарусе Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: друзья радио «Пилигрим».
1: Долетел до звезд, но крылья опалил. Я так хотел ярко сиять, но не хватало сил. И ко мне, не слетая, снова небо попросил.

Дорожите каждым днем, близким и родным теплом. В нашей жизни день за днем суета царит кругом. Но идя земным путем, дорожите.

0: Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб.
1: Слово наставления на радио «Пилигрим». Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 сентября. Молитва может многое изменить. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Исход 32:14. Знаете ли вы, что молитва может изменить решение Бога? Бог может пересмотреть свои планы из-за человека, который найдет время, чтобы обратиться к Нему и выслушать Его. Моисей поднялся на гору Синай, чтобы получить 10 заповедей, и пробыл там дольше, чем рассчитывал народ. В отсутствие вождя люди забыли о Господе, поддались своим плотским желаниям и решили расплавить свои драгоценные украшения, чтобы отлить золотого тельца и начать поклоняться ему. Бог обратился к Моисею и сказал ему, по сути, следующее. «Лучше возвращайся назад, потому что твой народ угодил в серьезные неприятности, и я очень сердит на них». Слава Богу, в Псалме 29:6 сказано, что гнев его на мгновение, а милость навечно. Моисей начал ходатайствовать за свой народ, потому что эти люди действительно были ему дороги. Бог уже сказал ему, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня». Исход, 32 глава, стихи с 9 по 10. Однако Моисей не хотел сдаваться, потому что его сердце не могло принять Божье решение. Он любил свой народ, он знал характер Бога. Ему было известно, что Бог любит народ и не хочет оставлять его в бедственном положении. И Моисей попросил Бога изменить решение. Смотрите Исход 32:12. Согласно сегодняшнему стиху, Бог послушал его. Мы действительно можем многое изменить своими молитвами. Божье слово на сегодня. Когда вы молитесь, Бог слышит и отвечает. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит», и с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев, пастор церкви «Слово благодати». Пастор Алексей, зачастую, когда мы что-то просим у Бога, нам хочется незамедлительного ответа. Это вполне естественно для человека. В связи с этим вопрос, как долго нужно молиться, просить у Бога что-то? О проблеме молиться или о нужде какой-то? Есть ли в Библии какие-то вот временные, ярко отмеченные ориентиры?
1: Спасибо за вопрос. Он проникает в самую сердцевину взаимоотношений человека с Богом. И молитва – это чрезвычайно важный элемент наших отношений со Христом, нашей духовности, вообще нашего христианства. Когда мы говорим о такой форме молитвы или об этой части молитвы, это ходатайственная молитва называется, когда мы просим Бога о чем-либо. Здесь нужно учесть несколько очень важных деталей. Но прежде всего молитва – это своего рода сотрудничество с Богом. То есть Бог хочет, чтобы мы, Его дети, могли проникать в Его волю, в познание Его воли через исследование Его Слова и могли приближать свои желания к Его желаниям и могли просить у Него согласно Его воле. В этом главная сущность молитвы. Молитва – это не просто перечисление каких-то вопросов или нужд Богу. Он знает и так все наши нужды. Молитва – это выражение наших желаний, это сотрудничество нашего духа со Христом, когда мы приносим к Нему то, что у нас есть. И вот здесь, когда мы говорим о тех вещах, в которых мы имеем уверенность, или мы думаем, что из всего того, что мы знаем, это не противно Божьей воле, вот тогда мы соприкасаемся с еще одним очень важным обстоятельством. Мы точно не знаем, какой у Бога план относительно временных измерений для этого конкретного явления. Мы не знаем, что нужно Богу сделать еще до того, чтобы вот то, на что есть Его воля, могло исполниться. Библия представляет нам несколько таких примеров. Один из них – это пример молитвы пророка Даниила. Даниил находился в плену, в Вавилонском плену. Он был взят из Иерусалима в возрасте примерно 16-17 лет. И вот на протяжении практически 70 лет он молился. И в одном из мест книги пророка Даниила сказано, что он открывал окна в сторону Иерусалима и просил Бога о восстановлении Израиля, о восстановлении Иерусалима, о возвращении народа, о восстановлении поклонения Богу. И как мы видим, это заняло десятки лет. И он был верен в молитве даже тогда, когда ему под страхом смерти запрещали молиться Богу. Почему он не переставал молиться? Потому что Израиль и Иерусалим были очень дороги для него. И он знал, что у Бога есть обетование, что в конце концов время наказания исполнится, и народ вернется. И по этой причине он просил Бога о том, чтобы Бог сделал это. Его сердце было привязано к этой очень важной нужде. Мы можем увидеть подобные нужды в нашей жизни. Многие молятся об обращении к Богу своих детей. И это очевидно, то, что соответствует Божьей воле, чтобы мы молились об этом. Но мы не знаем, почему Бог одних приводит раньше, других позже. И поэтому мы продолжаем молиться, потому что эти люди дороги для нас. Или же мы молимся об изменении сердец каких-то уже верующих людей. И иногда для того, чтобы это произошло, требуется время. Бог использует разные обстоятельства. Бог воспитывает через это нас самих. Иногда вот этот длительный период молитвы, он прежде всего изменяет молящегося, когда мы больше понимаем нашу зависимость от Бога, мы больше понимаем то, что мы ничего не способны сделать без Него, мы больше понимаем, что вся наша жизнь, она находится под контролем того, кто создал ее от начала и до конца. И вот осознание этого и есть такой глубокий опыт молитвы, который изменяет прежде всего тех, кто молится. Поэтому молитесь столько, сколько нужно. И я знаю точно, что если какая-то нужда очень дорога, что-то очень дорого для вас, вы будете молиться, вы не перестанете. Конечно, здесь есть еще одна грань. Это тогда, когда мы молимся о чем-то сомнительном. Мы молимся о чем-то, в чем у нас нет уверенности, а есть ли на это воля Божия. Может быть, это что-то неплохое. И вот здесь нам нужно перепроверять свои желания. Они привязались ли мы слишком сильно к какому-то варианту развития событий, что мы просим только его? Если вы верующий человек достаточно долго, вы можете убедиться или вы можете подтвердить то, что достаточно часто вы молились о чем-то, Бог не дал вам того, о чем мы молились. А потом проходят годы, вы, глядя назад, вспоминаете и говорите, как хорошо, что Господь не дал мне того, что я просил или просила. Потому что Бог знает лучше, и Он направляет нас к самому лучшему варианту из всех, которые существуют. Помоги вам, Господь, в этом.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, посетите наш сайт слово.орг, там вы сможете больше узнать о том, что говорит Библия. Или просто напишите ваш вопрос по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Христианские притчи. Сусанна. В Вавилоне жил муж по имени Иоаким, и взял он жену по имени Сусанна, дочь Хелкия, очень красивую и богобоязненную. Родители ее были праведны и научили дочь свою закону Моисееву. Иоаким был очень богат, и был у него сад близ дома его. И сходились к нему иудеи, потому что он был почетнейший из всех. И были поставлены два старца из народа судьями в том году, о которых Господь сказал, что беззаконие вышло из Вавилона от старейшин судей, которые казались управляющими народом. Они постоянно бывали в доме Иоакима, и к ним приходили все, имевшие спорные дела. Когда народ уходил около полудня, Сусанна входила в сад своего мужа для прогулки. И видели ее оба старейшины всякий день, приходящую и прогуливающуюся, и в них родилась похоть к ней. И извратили ум свой, и уклонили глаза свои, чтобы не смотреть на небо и не вспоминать о праведных судах. Оба они были уязвлены похотью к ней, но не открывали друг другу боли своей, потому что стыдились объявить о вожделении своем, что хотели совокупиться с нею. И они прилежно сторожили каждый день, чтобы видеть ее, и говорили друг другу: «Пойдем домой, потому что час обеда». И выйдя, расходились друг от друга, и, возвратившись, приходили на то же самое место, и когда допытывались друг у друга о причине того, признались в похоти своей, и тогда вместе назначили время, когда могли бы найти ее одну. И было, когда они выжидали удобного дня. Сусанна вошла, как вчера и третьего дня, с двумя только служанками, и захотела мыться в саду, потому что было жарко. И не было там никого, кроме двух старейшин, которые спрятались и сторожили ее. И сказала она служанкам: «Принесите мне масло и мыло, и заприте двери сада, чтобы мне помыться». Они так и сделали, как она сказала. Заперли двери сада и вышли боковыми дверями, чтобы принести, что приказано было им, и не видали старейшин, потому что они спрятались. И вот, когда служанки вышли, встали оба старейшины и прибежали к ней и сказали: «Вот двери сада заперты, и никто нас не видит, и мы имеем похотение к тебе, поэтому согласись с нами и побудь с нами. Если же не так, то мы будем свидетельствовать против тебя, что с тобой был юноша, и ты поэтому отослала от себя служанок твоих». Тогда застонала Сусанна и сказала: «Тесно мне отовсюду, ибо если я сделаю это, смерть мне, а если не сделаю, то не избегну от рук ваших. Лучше для меня не сделать этого и впасть в руки ваши, нежели согрешить пред Господом». И закричала Сусанна громким голосом. Закричали также и оба старейшины против нее, и один побежал и отворил двери сада. Когда же находившиеся в доме услышали крик в саду, вскочили боковыми дверями, чтобы видеть, что случилось с нею. И когда старейшины сказали слова свои, слуги ее чрезвычайно были пристыжены, потому что никогда ничего такого о Сусанне говорено не было. И было на другой день, когда собрался народ к Иоакиму, мужу ее, пришли оба старейшины, полные беззаконного умысла, против Сусанны, чтобы предать ее смерти. И сказали они пред народом: «Пошлите за Сусанною, дочерью Хелкия, женою Иоакима». И послали. И пришла она, и родители ее, и дети ее, и все родственники ее. Сусанна была очень нежна и красива лицом. И эти беззаконники приказали открыть лицо ее, так как оно было закрыто, чтобы насытиться красотой ее. Родственники же и все, которые смотрели на нее, плакали. А оба старейшины, встав посреди народа, положили руки на голову ее. Она же в слезах смотрела на небо, ибо сердце ее уповало на Господа. И сказали старейшины: «Когда мы ходили по саду одни, вошла эта с двумя служанками и затворила двери сада и отослала служанок. И пришел к ней юноша, который скрывался там, и лег с нею. Мы, находясь в углу сада и видя такое беззаконие, побежали на них.
и увидели их совокупляющимися, и того не могли удержать, потому что он был сильнее нас, и, отворив двери, выскочил. Но эту мы схватили и допрашивали, кто был этот юноша, но она не хотела объявить нам. Об этом мы свидетельствуем. И поверило им собрание, как старейшинам народа и судьям, и осудили ее на смерть. Возопила Сусанна громким голосом и сказала: «Боже вечный, ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его, ты знаешь, что они ложно свидетельствовали против меня. И вот я умираю, не сделав ничего, что эти люди злостно выдумали на меня». И услышал Господь голос ее. И когда она была введена на смерть, возбудил Бог Святой Дух молодого юноши по имени Даниил, и он закричал громким голосом: «Чист я от крови ее!» Тогда обратился к нему весь народ и сказал: «Что это за слово, которое ты сказал?» Тогда он, став посреди них, сказал: «Так ли вы неразумны, сыны Израиля, что, не исследовав и не узнав истины, осудили дочь Израиля? Возвратитесь в суд, ибо эти ложно против нее засвидетельствовали». И тотчас весь народ возвратился, и сказали ему старейшины: «Садись посреди нас и объяви нам, потому что Бог дал тебе старейшинство». И сказал им Даниил: «Отделите их друг от друга подальше, и я допрошу их». Когда же они отделены были один от другого, призвал одного из них и сказал ему: «Состарившийся в злых днях, ныне обнаружились грехи твои, которые ты делал прежде, производя суды неправедные, осуждая невинных и оправдывая виновных. Тогда, как Господь говорит, невинного и правого не умерщвляй. Итак, если ты сию видел, скажи, под каким деревом видел ты их разговаривающими друг с другом?» Он сказал: «Под мастиковым». Даниил сказал: «Точно солгал ты на твою голову, ибо вот ангел Божий, приняв решение от Бога, рассечет тебя пополам». Удалив его, он приказал привести другого и сказал ему: «Племя Ханаана, а не Иуды, красота прельстила тебя, и похоть развратила сердце твое. Так поступали вы с дочерями Израиля, и они из страха имели общение с вами. Но дочь Иуды не потерпела беззакония вашего. Итак, скажи мне, под каким деревом ты застал их, разговаривающими между собой?» Он сказал: «Под зеленым дубом». Даниил сказал ему: «Точно солгал ты на твою голову, ибо ангел Божий с мечом ждет, чтобы рассечь тебя пополам, чтобы истребить вас». Тогда все собрание закричало громким голосом и благословили Бога, спасающего надеющихся на него, и восстали на обоих старейшин, потому что Даниил их устами обличил их, что они ложно свидетельствовали, и поступили с ними так, как они злоумыслили против ближнего по закону Моисееву, и умертвили их, и спасена была в тот день кровь невинная. Хелкий же и жена его прославили Бога за дочь свою Сусанну с Иоакимом, мужем ее, и со всеми родственниками, потому что не найдено было в ней постыдного дела. И Даниил стал велик пред народом с того дня и потом. Даниил, глава 13, стихи с 1 по 64.

молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

0: Какая молитва самая эффективная? Согласитесь, подобное знание стало бы для нас совсем не лишним. Какие слова должны мы сказать Богу, чтобы быть гарантированно уверенными, что лучше помолиться просто невозможно? Ученики однажды подошли к Христу именно по такому поводу. «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Иоаннову молитву они, по-видимому, знали и справедливо полагали, что Христос скажет им что-то особенное. Так появилась молитва «Отче наш». Но попытки найти молитву лучше, сильнее, когда Бог точно отвечает, остались. Ну а для усиления к таким молитвам добавляются посты, пожертвования, бдения, чтения и многое другое. Кстати, жрецы Ваалы, противники пророка Илии, использовали в своих молитвах своему ложному богу ножи, копья и другие колюще-режущие. Как-то скромно выглядел на их фоне пророк Божий, что сказал всего-то несколько слов. «Я все сделал по слову твоему». Вот их общий смысл. Секрет, думаю, вот в чем. Молитва Божия, она о Его, о Божьем. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Если мы станем более чуткими к тому, что угодно Ему, то нам будет легче молиться по Его воле и быть им услышанными. А в Его воле не только вселенные вопросы. Там и мы с нашими нуждами есть. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube.
1: Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Все последние новости там.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

Удачный день, как выигрышный билет. Мы радостны и счастливы, как дети, а Божий перст, как будто.

оправдываться не стану, дарить любовь.

слово наставления на радио «Пилигрим».

0: Приветствую вас, дорогие друзья. Хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями. Размышлениями проповедника. И надеюсь, что это позволит нам с вами больше знать Бога и лучше знать Его Слово. Зависть. Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. От Матфея, 20 глава, 1 стих. Солнце уже садилось за горизонт, и горячий воздух разбавлял вечерний ветерок. Целый день тяжелого труда остался позади. За спиной слегка шелестели немногие листья большого виноградника. Работа была тяжелой, но сделали работники много. Аккуратно обрезанные ветви собраны и сожжены, земля перекопана и обильно напоена водой. Тяжело давила к земле усталость, но люди не спешили уходить. Все ждали хозяина и, конечно, оплаты по договору. Впрочем, усталыми выглядели не все. То ли хозяин не рассчитал силы нанятых с раннего утра, то ли аппетиты его на планы рабочего дня возрастали, причем постоянно. Зачем тогда ходить раз за разом на торжище и собирать там всех празднастоящих? Те, кто был нанят на работу первыми, видели, как подходили новые и новые люди и в обед, и после обеда, и едва за час до захода солнца. Получалось, что кто-то трудился 12 часов, а кто-то и часу не проработал. Обычной оплатой трудодня была мелкая серебряная монета. Обладатель виноградника не торговался, но договаривался с каждым лично, сам. И вот пришла пора получать деньги. Хозяин прошел по винограднику, придирчиво взглянул на сделанную работу и с довольным видом махнул работникам следовать за ним. У дверей сада за столиком сидел управитель. Тот, что с самого утра раздавал поручения и отдавал ценные указания. Был извлечен кошелек, полный мелкого серебра. Не так много вещей в мире, на которые можно смотреть, не отрываясь. Справедливо говорят, что одна из них – процедура выдачи денег. Наемники пристально следили за рукой управителя. Еще бы, этого ждали весь день. Каждый помнил, сколько ему было обещано. Выстроилась очередь. Те, что прибыли на виноградник последними, оказались у кассы раньше. И вот первый отошел от стола, с восторгом рассматривая лежащий на ладони динарий. Второй также не был разочарован. Наемники, что работали менее часа, получили плату за целый день. Их воодушевление передалось следующим. Большинству стало казаться, что динарий – это минимальный заработок текущего дня. Несложный математический расчет, где часы умножались на монеты, сулил последним невероятный прибыток. Все договоры с хозяином забылись. С большой охотой многие тут же приняли новые правила расчета, которые сами и придумали. Это было справедливо – полагать, что тот, кто работал больше, больше унесет денег. Но вскоре трепетные надежды стали сменяться растущей тревогой. Каждый следующий из работников уходил от стола управляющего с тем же одним динарием. Управитель невозмутимо смотрел в лицо стоящего перед ним, потом в свой пергамент, а затем доставал из кошелька монету. Одну монету для каждого. Те наемники, что работали более половины дня, уже без особого восторга брали свои деньги и отходили. Недалеко ждали остальных. У них созрел вопрос к хозяину и управляющему. Вскоре и самые последние, растеряв остатки вспыхнувших надежд, с угрюмым видом получили по монете и возглавили группу недовольных. Требование сформировалось быстро. Хозяин должен был поступить справедливо. Или умножить плату тем, кто работал дольше, или отнять часть ее у тех, кто трудился менее остальных. Назревала революционная ситуация. Но что послужило причиной такому развитию событий? Друзья, это была обычная зависть, что так легко маскируется под справедливость. Так сказал Иисус. Почему? Попытаемся разобраться. В Евангелии мы читаем следующий диалог. Недовольные говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мной? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр?» От Матфея, 20 глава, с 12 по 15 стих. Итак, причин для недовольства не было. Хозяин никого не обманул. Он просто был добрым человеком, просто решил помочь тем, кто нуждался, но не даром, а приглашая в свой виноградник. Каждому он предлагал динарий, хорошую оплату за весь день. Но оказывается, что справедливая плата быстро перестает такой казаться, если кому-то достается легче. Отчего возникает чувство зависти? Возможно, у тех людей, что раньше других появились виноградники, произошла переоценка самих себя. Это началось тогда, когда стали появляться новые работники. Те, что пришли раньше, могли почувствовать себя более значимыми, важными и достойными. Это они с раннего утра начали тяжелый труд и несли большую часть его на своих плечах. И в час расплаты все должны были это увидеть. Следующим этапом завистливого роста...
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский Всеарусий Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. библейская дискуссия и форум группы, открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Минута назидания.
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 сентября.
2: Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Книга Притч, 22 глава, 1 стих. Священное Писание учит нас, что имя человека ценнее богатства. Чтобы погубить христианина, дьяволу достаточно опорочить его доброе имя. Естественно, приобрести имя легче, чем сохранить его. Что же может погубить доброе имя христианина? Конечно же, грех. Мы прекрасно знаем, что Божья благодать может возвысить имя человека, однако для этого необходимо жить в святости. Тайный грех приводит к позору и утрате доброго имени, для восстановления которого нужны невероятные усилия. Доброе имя подобно визитной карточке человека, при утрате которой нигде не сможем быть приняты. И в книге Екклесиаста, 7 главе 1 стихе, мы читаем: «Доброе имя лучше дорогой масти». Благовонная масть – это елей помазания, который очень дорого стоит. Когда мы живем святой жизнью, тем самым мы чтим данное Богом помазание, но когда грешим, помазание бесчестим. Божья воля в том, чтобы мы хранили свое доброе имя везде – в семье, в церкви, на работе и в обществе. Благослови вас Господь. Амен.
3: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

люди падают вниз. Обидно и больно, просто жутко даже. И растает любовь, как утренний сон. И где же она? Может, просто любовь, нереальная сказка, и всегда разбиваются чьи-то мечты. Может, слабые люди не просят подсказки, чтобы кто-то на миг

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою Своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
2: Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе». И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время, предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?»

кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу и в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова. И сидел он со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такого свидетельства их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти, и некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, опять его увидев, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека».

0: сего, о котором говорите. Тогда запел петух во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 8. Трубу к устам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль». Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома, из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них. Доколе не могут они очиститься? Ибо и он дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратятся телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища. И Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, а в Ассирии будут есть нечистое. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господен он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния. Да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем, страж подле Бога моего, пророк, сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в одни гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которые возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их. Ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их – отступники». Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножают жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа. А царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о том, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего». Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды. И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: покройте нас, и холмам, падите на нас. Больше, нежели в дни Гивы, грешил ты, Израиль. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их. По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет баранить. Сейте себе в правду и пожнете милость, распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Вы возделываете нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше.

0: Слушайте радио.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим». Доброе утро на радио «Пилигрим».
2: Доброе утро, друзья, на радио «Пилигрим». Приветствуем всех вас.
3: Доброго утра.
2: Сегодня в студии Юлия Кривонос, Вероника Крестьянникова, и к нам спешит Олег Дмитриевич Шербан, потому что тема наша, друзья, о миссии. Ну, книга «Деяния апостолов» для нас такой хороший путеводитель по миссии. Согласись, Вероника.
3: В целом это путеводитель по всей христианской жизни в церкви, как мне кажется.
2: Ну, согласен, да. И тем не менее, книга «Деяния апостолов», она начинается как раз с миссионерского призвания. Когда Иисус собрал церковь вокруг себя, это еще в Евангелии от Луки, когда Он им дал великое поручение идти и проповедовать во свидетельство всем народам. В общем-то, и то, что происходит в книге «Деяний», мы видим, ну, это проповедь, это создание церкви и ее распространение до тех пределов, которые, вот, собственно, мог увидеть Лука в те времена, когда писал книгу «Деяния апостолов». В общем, мы имеем очень любопытную историю и пример для нас. Как совершалась миссия, как проходила миссия, ну и какие во время миссии были события. Как эта миссия повлияла на не только сообщество, которое были людей, жили в те времена, но и на властные структуры, в общем-то, на многие-многие вещи. Мы видим, что Бог совершал удивительные чудеса, которые, в общем-то, описаны в этой книге. Мы с этими чудесами не раз на страницах книги «Деяния апостолов» встречаемся. Так что сегодня у нас, друзья, будет разговор о миссии. И главными миссионерами у нас здесь представляются Варнава и Савл. А кто это такие? Ну, собственно, долго, наверное, рассказывать не надо. Может быть, лишь некоторые моменты. А Варнава – это один из людей, которые пришли первые в церковь, первую христианскую церковь. Человек, боящийся Бога, человек добрый, сын утешения называется его имя. О нем сказано, что он все свое имение, все, что у него было, продал и принес в церковь, положил к ногам апостолов, потому что для себя увидел Царство Божие как, ну, наверное, единственный выход для него. Ну и вообще, в принципе, единственно возможный, потому что, ну, по-другому свою жизнь он не видел. Отсюда, наверное, и его миссионерский порыв, человек, которого ничто не держало на земле, и он готов был по этой земле идти туда, куда призовет его Господь. Вот. А о Савле мы знаем, что это был человек из города Тарса, воспитанный во всей премудрости иудейской, как в свое время Моисей был воспитанный во всей премудрости египетской. Вот. А Савл, он как раз был, он хорошо знал закон, хорошо знал Талмуд, хорошо знал многие книги, разбирался в греческой литературе, в римской литературе. В общем, был человеком со всех сторон образованным. Кроме того, он был молодым, он назывался юноша. Мы встречаем его, опять же, на страницах книги впервые, когда возникает первое гонение на церковь и когда погибает диакон Стефан, первомученик. И вот тогда Савл, о нем заходит речь, он был свидетелем, как бы его, как считал Савл, ереси. Вот то, за что побивали камнями Стефана, именно Савл представлял как ересь перед иудейским обществом. В общем, он был гонителем христианства, что он сам о себе и говорит. Ну, а после произошло его удивительное обращение на пути в Дамаск, свет Божий воссиял, и Савл, ну, обратился ко Христу, потом прозрел и стал самым знаменитым проповедником Евангелия в те времена. Да и до сих пор, наверное, его проповеди, его порыв, его миссионерские действия, они, ну, для нас открыты. Что ж, я предлагаю, друзья, коль мы погружаемся в книгу «Деяния апостолов», почитать немного их текст. Деяния, 13 глава. В Антиохии, в тамошней церкви. Надо сказать, что Антиохия – это не Иудея, это уже Римская империя, и церковь, состоящая из язычников. Любопытно, что здесь собралась очень хорошая команда антиохийцев. Это и Варнава, как раз сын утешения, это и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирда Четвертовластника, то есть тоже человек, который, в общем-то, занимал достаточно высокую должность. Ну и Савл среди них. Довольно сильная команда. Судя по всему, люди грамотные, образованные, а еще и, кроме того, ревностные. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Ну вот, скажем так, первое миссионерское приключение. На этом пока мы можем остановиться. С нами Олег Дмитриевич Шерман.
0: Доброе утро. Всех приветствую.
2: Что мы, я так понимаю, видим в этих главах? Как будто в начале, да, в первых главах до 13 главы идет такое неспешное развитие церкви. Идет в некотором смысле ее хаотичное распространение. То есть она распространяется, но скорее больше вот на энтузиазме определенных последователей. А здесь первое такое движение вперед.
0: Да, у меня сложилось впечатление, что как будто бы происходит какая-то параллель между путешествием Павла и путешествиями Петра. Обратите внимание, что когда Петр путешествует, он заходит в Листру, Иконию, помните, исцеление Энея, Тавифы и так далее, ассоциация с Ионой, потому что там Иопия — это и есть вот этот порт Яффа, откуда пытался Иона бежать в Фарсис, или точнее в Тарсис, где, который находится в Испании, вместо того, чтобы идти совершенно в противоположную сторону, в Ниневию. Ниневия находилась на востоке, а Тарсис или Фарсис, он находился в Испании.
2: На западе.
0: На западе, совершенно в другую сторону. И что общего было у Петра и у Ионы, мы помним, да, что ни тот, ни другой не хотели идти к язычникам. Автор специально проводит как будто бы эту параллель. Но очень важно заметить, что движение путешествия Петра, оно происходило по наитию. То есть он вздумалось ему, захотелось ему обойти церкви, вот побережье. Он пошел туда, прогулялся, наставил кого-то, вот, исцелил и так далее. Мы не видим, что здесь было вот, как была какая-то стратегия. Но что отличает путешествие Савла и Варнавы, точнее, Варнавы и Савла, потому что здесь именно такая последовательность, Варнава и Савл. Вот, мы видим, что их путешествие начинается с прямого водительства Божьего. Дух говорит: отделите мне Савла и Варнаву на дело, которому я их призвал. Это раз. Второе, это происходит во время поста и молитвы. И, кстати, они не сразу уходят, но они сначала, ну, еще раз молятся и постятся, чтобы быть точно уверенными, что нужно идти туда, куда нужно.
3: Церковь благословляет их при этом.
0: И церковь благословляет. Честно. Обратите внимание, ну, Юрий Анатольевич не дочитал до конца этот сегмент, эту всю законченную мысль.
2: Хорошо, давайте дочитаем. До какого стиха?
0: Но она заканчивается 14 главой, 28 стихом.
2: О, ну, это длинный сегмент.
0: Где они возвращаются в Иерусалим, точнее, в церковь, в Антиохию возвращается, и там как будто бы дают отчет. То есть мы видим, что путешествие всегда так сопровождалось. Они сначала из Антиохии всегда выходили, шли, путешествовали, возвращались в Антиохию, потом заходили в Иерусалим и отчитывались не только перед Антиохийской церковью, но еще перед Иерусалимской церковью.
3: Я правильно понимаю, что здесь мы видим юного апостола Павла, который здесь еще Саввул, и который наставляется здесь, видимо, Варнавой?
0: Ну, так, дело в том, что мы не понимаем временной промежуток, но в предыдущих главах мы видим, что Саввул ушел с арены. Он ушел сначала в Аравию и находился в Аравии долгое время, а потом ушел в Тарс. В Тарс, к себе на родину. Вот у меня есть карта такая, чтобы было понятно, где находится Тарс. Вот он, Тарс.
3: Мы видим здесь Тарс.
0: Вот он, видите? Да. Ой, подождите. Вот он, Тарс. Вот, видите? Угу. То есть, где Иерусалим, где Антиохия, Тарс. То есть Тарс недалеко от Антиохии. Но и города, в которые они пошли, Малая Азия, это практически была, Краснодарский край, понимаете? То есть он путешествовал по своей местности, которую хорошо знал. Он знал синагоги. И мы впервые видим, что у них появляется стратегия. То есть, обратите внимание, духовная практика, молитва и пост, раз. Водительство Духа Святого, два. И третье, у них впервые появляется стратегия, потому что у Петра стратегии нет. А здесь появляется стратегия. Они заходят сначала в синагоги, проповедуют там, находят людей, которые знают Писание, а в синагоге люди знали Ветхий Завет, тогда же Нового Завета еще не было. Кто-то обращался и из иудеев, и прозелитов, язычников, которые обратились в иудаизм, и отделялась уже группа целая. То есть это была цель, это была стратегия Саввула. Он не шел на пустое место, он не начинал служение просто с абсолютного нуля. Он шел к тем людям, которые уже знали Писание. То есть мы видим даже в 9 главе Деяний апостолов, что он везде, куда бы ни заходил, и в Иерусалиме он проповедовал еленам, состязался с ними, доказывая, что Иисус – это Христос. И в Дамаске он проповедовал иудеям, доказывая, что Иисус есть Христос. Понимаете, это его была цель. И вот он понял эту стратегию, начал заходить в синагоги.
3: А можно сразу тогда вопрос, если мы рассматриваем эту концепцию как уже сформировавшуюся, которую нам нужно желательно применять, да, в какой-то современной практике, какую аналогию мы можем найти вот этих людей, которые уже готовы слушать Писание, которые уже готовы принимать Христа, если апостол Павел не начинал уже с пустого места, с чего должны начинать мы?
2: Образованные. Во-первых, определенный уровень образования. Апостол Павел – это все-таки уровень, ну, как минимум, наверное, доктора богословия или магистра. Да. И, естественно, он, скажем так, большая его целевая аудитория, на которую он стремился проповедовать, это люди, либо занимающие какой-то пост, либо имеющие какую-то власть, либо имеющие образование. Судя по всему, это был уровень апостола Павла, вот как мне думается. Потому и синагоги, потому что там есть Писание, там есть некое библейское образование, и там есть слушатель, готовый его слушать. Также и в Ареопаге есть люди, которые тоже много рассуждают, много думают и тоже готовы слушать.
3: То есть здесь речь получается не о том, чтобы нам искать образованных людей, а речь о том, чтобы нам искать свою целевую аудиторию, которая нас готова принять и послушать?
2: Ну, хороший вопрос. В откровении, которое они получают, «Отделите мне Варнава и Саввула», ничего не сказано, кому они будут проповедовать, на дело служения, к которому я приготовил их. Отсюда мы можем сделать вывод, что шел какой-то процесс приготовления. И вот, как мне кажется, та группа, в которой они находились, это достаточно грамотные люди. Все там. Там и совоспитанники рода великого. То есть мы видим человека, достаточно близкого ко власти, а значит, тоже грамотного. Там есть имена. Вот имена достаточно значимые в те времена, на которые можно было бы опереться. Это довольно, мне кажется, по тем временам, если так выразиться, да, продвинутое общество или сообщество, группа. Олег Дмитриевич, что здесь скажет?
0: Да, я бы рассмотрел это с другой стороны. Сегодня существует похожая стратегия, и она называется «Поиск человека мира». Я не знаю, слышали вы об этом, да?
3: Да.
0: И мне кажется, эта стратегия более охватывающая не только интеллигенцию, а это стратегия, охватывающая все слои населения, и акцент ее на людях, открытых к Евангелию. И мы видим, что апостол Павел, проповедуя Евангелие в синагогах, он приобретал людей, открытых к Евангелию. Это были и мужчины, и женщины, мы знаем, да, что потом церкви образовывались, и там и мужчины, и женщины были. Кстати, мы знаем, что Тимофей стал не случайно спутником Савла, потому что его мама и бабушка, мама и бабушка были еврейки, иудеянки. Вот, отец у него был греком, еллином. Вот, и они были наставлены в Писаниях, и они услышали, скорее всего, в синагоге эту проповедь и обратились. И они стали основой вот этой церкви, а потом Тимофей стал его сотрудником в следующих миссиях. Вот. Поэтому я думаю, что лучше искать человека мира. И вообще многие уже умудренные опытом люди говорят, не тратьте время и силы на апологетику. Не занимайтесь тем, чтобы с кем-то спорить постоянно, кого-то в чем-то переубеждать. Тратьте время на то, чтобы наставлять в вере людей, открытых к Евангелию. Поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, вот, например, вы учитесь в университете или в школе, или работаете на работе, вы рассказываете о том, что вы христианин. И если человек этот расположен, то он будет задавать вопрос, ему будет интересно, вы можете подарить ему Писание, он захочет углубляться в него и так далее. Это человек мира. А если человек противится, ему это неинтересно, то не тратьте время. Можно молиться за них, конечно, за таких людей, но нас интересуют люди мира. Как правило, если этот человек мира, Божий человек, он уже предызбран Богом ко спасению, кстати, очень часто об этом говорится, что уверовали все, кто был предызбран.
3: Вот это отдельно интересная тема для разговора.
0: Мы эту тему уже много раз поднимали на радио, и можем еще раз поднять. К ней не иссякает интерес уже тысячелетия. Вот, второе тысячелетие, да, кто предызбран, кто не предызбран. Но мы можем сказать точно, что это люди, сердцем которых поработал Бог, и они уже открыты. Как, например, к Иоанну Крестителю выходили люди на Иордан креститься, да? Он же никого не убеждал ни в чем, он просто провозглашал, приблизилось Царство Божие. И они выходили сами, били себя в грудь, крестились в воде, то есть погружались в воду, омывали себя, вот. Поэтому нам нужно искать людей, которые открыто расположены. Я, кстати, учился в Политехническом институте когда-то и только-только уверовал, и утром вставал, кто-то тоже в проповеди сказал мне об этой стратегии. Я молился, говорю, Господи, пошли мне сегодня навстречу хотя бы одного человека, открытого к Евангелию. И я вам скажу, ни одного дня не было, если я так помолился, ни одного дня не было, чтобы Бог мне не послал такого человека. Я думаю, что Он и посылает тогда, когда мы не молимся, но мы невнимательны. Когда мы молимся об этом, мы этих людей пытаемся заметить. Мы часто не замечаем просто таких людей, открытых к Евангелию, а они есть. Поэтому я думаю, что вот надо молиться, чтобы Бог послал нам людей навстречу открытых к Евангелию, людей мира. И, как правило, как действуют эти люди мира? Они не только сами начинают верить, они распространяют веру в своем окружении, среди своих родных, близких, знакомых, друзей.
2: Да. Но, с другой стороны, обрати внимание, Олег Дмитриевич, когда Бог призывает Варнаву и Савла, он говорит на дело служения, которому я их приготовил. То есть, Бог не говорит, что я вот приготовил в той или иной местности таких-то, таких-то людей, а он приготовил их для проповеди, чтобы они шли и проповедовали. Мне кажется, бывает большое искушение для поместных церквей, вот столкнувшись с неким неприятием, ну, сделать заявление, что все, кто был приготовлен, уже спасены. Ждем, когда Господь придет. И таким образом церковь замыкается в себе и перестает плодоносить.
0: Мы, конечно же, не делаем таких заявлений и так не считаем, что вот... Ну, я вам скажу, вот у меня в жизни такое было. Я пастырем был в станице Донской, здесь под Краснодаром. И как только мы не пытались, люди не обращаются к Господу. В общем, там, кроме отделенных, адвентистов, есть группа Вифании, но церкви, вот другие евангельские, не растут. Вот. И к тому же церковь, в которой я служил, я потом переехал в Краснодар, и через 2 года она тоже перестала существовать.
2: Динской район – особое место, да? Да.
0: И все говорят, вот какое-то особое место, да? Не хочется верить в мистику какую-то, что там прям...

0: Он говорит, они ему говорят, рави, ешь. Он говорит, для меня, я уже сыт, для меня пища моя творить волю пославшего меня. А в чем заключалась воля пославшего? Он умел видеть людей открытых, готовых принять Евангелие. Вот эта самарянка, он не случайно ее встретил. Она стала человеком мира, которая побежала в город и рассказала всем, и город пришел, и очень много людей обратилось к Богу. С другой стороны, мы наблюдаем другие истории, когда Христос желал вторгнуться в те места, где вообще было просто глухо. Люди не принимали наглухо Евангелие. Помните, одержимый в стране Гадаринской. В одном Евангелии это один человек, в другом это два человека. Вот. И когда этот человек исцеляется, из него изгоняют бесов, приходят жители этой страны и говорят, не, выйди от нас, мы не готовы. Видите, и так бывает. Но Христос все равно, Он делает то, что должен. Он дает возможность спасения всем людям. Вот. Но, тем не менее, нам необходимо видеть людей, которые открыты к Евангелию. Вот.
1: Но, с другой стороны, Олег Дмитриевич, вот скажи, пожалуйста, кто бы, кроме апостола Павла, смог бы проповедовать в синагогах, ну, вот, из служителей того времени? Мне кажется, его ученость, она давала ему такую возможность и право.
0: Да. Ну, некоторые подозревают, что с тех пор, как Павел ушел, помните, когда он из Иерусалима, братья попросили его удалиться, это 9 глава, вот, он уходит в Аравию, потом он оказывается в Тарсе, предполагают, что времени прошло около 13 лет.
1: Да.
0: Вот. И что происходило в течение этих 13 лет? В других посланиях он говорит, что мне сам Христос являлся. Он говорит, что я Евангелие принял не от людей, не через человека, в послании Галатам говорится, а от самого Господа я принял. Он не сидел на месте. Апостол Павел занимался духовной жизнью своей, вникал. Он соизмерял Писание Ветхого Завета с откровением, которое ему дает Господь. И более того, возможно, где-то он перегибал палку, потому что ему было дано жало в плоть. Помните? Некоторые богословы утверждают, что речь идет о болезни глаз, что он плохо видел. Вот. И потому что и послания дальнейшие были написаны не его рукой, а через писцов он диктовал. Например, послание к римлянам было написано.
1: Да и евреям, судя по всему.
0: Евреям тоже, да. Мы видим, что стиль чуть-чуть отличается. Вот. И он говорит, дано мне жало в плоть, чтобы я... Помните, по какой причине он говорит?
1: Не возгордился.
0: Не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть он понимал, что ему очень много уже открыто. И когда он говорит с людьми даже церковными, они понимают, что он достаточно глубоко понимает библейское учение. И не случайно у нас большинство книг Нового Завета написаны именно апостолом Павлом. Он самый популярный или самый
1: плодовитый
0: писатель. Да. Он самый плодовитый писатель Нового Завета. Вот. И неудивительно, откровения, духовные практики, вот, образование, которое он уже имел до этого, серьезное, глубокое образование. Он говорил как минимум на трех языках. Иврит, арамейский, греческий язык, а может быть еще и на других языках. Он в одном из посланий говорит, я более вас, послание Коринфянам, говорю языками. Вот. Предполагается, что он знал и английский, ну не английский, а знал эти языки своего региона. Там вот Киликия, Памфилия, Писидия, Талия. Миры ликийские и так далее. Там, возможно, были свои диалекты. Хотя лингва франка, то есть самый популярный язык, это был греческий диалект койне. Вот, конечно же, он им хорошо владел. Вот. И интересно, вот я этот текст разбил на абзацы, на 10 абзацев. И, на мой взгляд, главная идея заключается в третьем абзаце. Это 13 глава. 13-43 стих. Они заходят в синагогу и проповедуют там, и он говорит, что Бог дает возможность иудеям и язычникам принять Слово Божие. Всякий верующий во Христа получит прощение грехов и

0: оправдание пред Богом, но необходимо пребывать в благодати. Вот это вот как бы квинтэссенция. И вот это и есть благая весть, которая звучала в синагогах. Вот здесь проповедь Павла в синагоге, 13-43 стих. На мой взгляд, это и есть центр всего этого сегмента, потому что они уходят здесь с 13, ну, две главы, это и есть все путешествие. То есть мы не можем из этого путешествия что-то вырвать и сказать, это отдельная идея. И как эти идеи взаимосвязаны? Призыв Духа Святого, он связан именно с идеей благовестия. То есть мы видим, что Бог призывает их конкретно проповедовать именно эти слова в синагогах. Вот. Мы уже отметили, что этому призыву предшествует духовная практика. И если говорить о практическом применении, сегодня не все люди знают свое дарование, к чему они призваны. И на мой взгляд, это потому, что люди не занимаются духовной практикой серьезно.
1: Что вы подразумеваете здесь под духовной практикой?
0: Пост и молитва. То есть они церковью постились и молились, и они были способны услышать голос Духа Святого, который призывает их на служение. Ну, вы знаете, да, общую практику, общую статистику 20-80. Ну, это, наверное, принцип Паретто, да, где-то она называется. Вот, из 100% членов церкви служат 20%. Остальные пользуются этим служением. Я не знаю, как в других ваших церквях. В маленьких церквях это больший процент. Вот. Но в больших церквях это уже становится как профессия, более профессиональное служение. Вот. И не все люди знают свой дар. Почему? Если вы просто проведете опрос в церкви, спросите, как часто люди постятся? Как часто они молятся, пребывают именно в постоянной молитве. Как они часто слышат водительство Духа Святого, когда Бог побуждает их конкретным действием. Вот. И так далее.
2: Да, должна быть какая-то практика, как, например, занятие спортом. Как ты поймешь, да, вдруг ты будущий чемпион мира по бегу. Да? Да. Но тебе надо заниматься спортом, и тогда это станет видно. Угу.
1: Ну, здесь тоже, мне кажется, нельзя сейчас пытаться устанавливать какие-то причинно-следственные связи, почему 20-80, я сама не совсем понимаю, откуда эта статистика, на каких городах, какие церкви, какой размер, здесь надо смотреть. Вот. Но и здесь причинно-следственные связи можно строить как угодно, вплоть до наставничества, до практики наставничества в церкви. Потому что, ну, как я пойму, как я пойду, если кто не наставит меня. Поэтому здесь, мне кажется, такой момент.
0: Наставничество имеет большую роль, играет большую роль. Но я считаю, что никакое наставничество не заменит призыв Духа Святого.
1: Конечно,
0: да. У меня был момент в жизни, когда я покаялся, а через несколько месяцев у меня была такая жажда служить. То есть на уровне покаяния. Понимаете, я вот не знаю. Я потом у пастора спрашиваю, что это было со мной, потому что я, например, плакал так же, как при покаянии. Вот. Он говорит, Бог призывает тебя на служение. Вот. Ему для него, для его духовного опыта было достаточно, чтобы понять, что Бог призывает на служение. Я понял, ну, буквально на первом году своей жизни, что я буду призван к служению, к пасторскому служению.
2: Да.
0: Не могу объяснить, как это. Вот. И почему? Потому что я очень полюбил Писание, я очень полюбил встречи церковные, я не пропускал служения никогда. Вот. И Бог все больше и больше возбуждал во мне интерес к служению, к слову, к общению в церкви, к служению в церкви. Я сразу в первые годы пастор сказал, пастор, я хочу учиться. Отправь меня на учебу. Вот это внутренняя жажда. Я не могу это ни с чем сравнить. И вот Господь меня направил на учебу.
2: А мне кажется, так часто и бывает. Это, знаете, можно за короткий срок войти в землю обетованную, было народу израильскому, а можно было походить 40 лет. Вот иные сразу в служение, а иным 40 лет приходится путешествовать. У нас блок новостей. После него вернемся в тему, друзья.
0: Хорошо.
3: — духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх московский Всеаруси Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии. Погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и 2 водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идея и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.
4: Вы слушаете радио «Пилигрим».
2: Продолжаем разговор, друзья. Мы говорим сегодня о первом миссионерском путешествии Варнавы и Савла.
0: Итак, в 13 главе с 13 по 43 стих, на мой взгляд, субъективный, это главная идея. И, в принципе, Павел, проповедуя в синагоге, выражает ее. Он говорит о том, что всякий верующий во Христа получит прощение грехов и оправдание пред Богом, но необходимо пребывать в благодати. Вот. мы пока на этом остановимся и посмотрим, как первый абзац работает. Для того, чтобы проповедовать, обязательно человек должен быть призван к этому.
1: Ну, мы же все призваны,
0: конечно,
1: к тому, чтобы быть
0: конечно.
1: Свидетелями.
0: Мы все призваны в общем, но в частности, каждому из нас нужно водительство Божье. Это водительство Божие лучше всего испытать и распознать, когда ты занимаешься духовной практикой, молишься и постишься. Ведь причем не один, ты находишься в группе. Они в церкви постились и молились. И Бог дает это откровение не только тебе. Этот Бог дает откровение служителям, всем, которые вместе с тобой находятся. Многие пренебрегают этим, говорят, вот, пастор, меня Бог посылает туда-то, туда-то. А у пастора внутри чувство противления, потому что он понимает, что это, скорее всего, человек себе надумал.
1: Есть такой тогда вопрос. Не сразу же Иерусалимская церковь приняла, что нужно идти и проповедовать язычникам?
0: Да.
1: А как так?
0: К сожалению, Бог иногда, мы называем это святой пендель.
1: Объясните, пожалуйста, подробнее, иногда, как он работает.
0: Иногда стремительное движение вперед является хорошим, мощным пинком взад. Следствием мощного пинка взад, понимаешь? Бог дал им пинка, потому что он сказал, будьте мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и до края земли. Им было настолько комфортно, да. Они уже построили коммунизм. Когда коммунисты читают Евангелие, они плачут, потому что это их рай.
2: Ой, я прям скажу, так было, когда я проповедовал еще молодой верующий на работе своей одной, ну, такой пожилой коммунистке. И я рассказал ей о первой коммуне христиан. Она плакала.
0: Конечно.
2: Она плакала по двум причинам. Первое – это то, что где-то уже был коммунизм. И он прошел. А второе, это то, что вот, оказывается, есть еще один новый настоящий коммунист, это я.
0: Да.
1: Все доброе.
0: Неокоммунист, да. Но на самом деле Бог показывает, что коммунизм не является целью Бога здесь на земле. Понимаешь?
2: Ну, конечно, не экономический вопрос во главу угла.
0: И не только экономический. Это же не только экономический вопрос.
1: Просто здесь такой момент, к чему я это затронула, был же достаточно долгий период, если так вот нашим жизнеизмерением смотреть, когда церковь не откликалась на призыв идти проповедовать язычникам, да. И был уже не до конца помню, по какой причине вот эта вот история с Савлом, когда его попросили уйти. То есть здесь же было четкое Божье повеление, но при этом как-то был момент, когда церкви понадобилось время, чтобы дозреть. Но мы же не можем назвать момент, когда дается откровение «иди проповедуй язычникам», не Божьим откровением. То есть, мне кажется, здесь нельзя четко говорить, что вот, если церковь не сказала тебе, что вот можно проповедовать язычникам, ну, значит, нельзя проповедовать язычникам.
0: Да. Ну, слава Господу. Я не знаю, ты читаешь исторические какие-то документы о развитии евангельского движения в России?
1: Да, вот то, что вы советовали про Ханова. Да, я прочитала. Я в таком восторге просто.
0: А записки верующего Марцинковского?
1: До него еще не дошла.
0: Пожалуйста, обязательно почитай. У меня есть один знакомый, я не буду называть его фамилию. Вот, его отлучили из церкви. И я спросил, а по какой причине? Он старше меня, например, от 15-20 лет. Он говорит, официально за колдовство.
1: Ой-ой-ой.
0: Я думаю, ничего себе, что ж ты там делал? Там колдовал, вызывал духов. Он говорит, понимаешь, в чем дело? Мы сказали в церкви, у нас была инициативная группа в церкви, мы говорим, братья, благословите нас, мы хотим начинать новую церковь. Они сказали, нет, мы против. Принципиально. А это было во времена советской власти. И это примерно вот уже 90-е годы, конец 80-х, начало 90-х, как раз железный занавес уже падал, вот открытость появлялась. Они говорят, мы понимаем, что пришло время благовествовать и открывать новые церкви. Братья научены были историей, что это опасно для жизни, будут гонения, будут опять сажать в тюрьмы. Нет, старое поколение. Вот. И они не послушались и начали все-таки благовествовать, открывать новые церкви.
2: А послушание есть колдовство.
0: Непослушание. 1 Царств 15:22. Непослушание есть такой же грех, как колдовство. Да. И их отлучили за колдовство. Понимаешь, в чем дело?
1: Ну вот, поэтому...
0: Это тот случай. Но здесь, обрати внимание, что здесь руководство церкви антиохийской все находилось в духовном молитвенном состоянии. И ни одному Павлу или Варнаве было сказано. Они все услышали, поняли это и благословили его. Это лучшая стратегия. Второй момент. Церкви первой было очень здорово собираться вместе. Я не знаю, вы переживали? Вы давно делились своей домашкой на новые домашки?
1: Не совсем поняла. Делились своей домашкой?
0: Нет. Когда у вас, например, собирается 10-12 человек, угу, уже много людей. И вы понимаете, время поделиться, чтобы было две домашки.
1: Да,
0: давно это было?
1: У нас молодежная домашняя церковь. Мы поделились, до этого мы долго слишком не делились, 2 года. Потом вот поделились год назад, и я все хочу нас размножить, но сначала, да, там, ну, в общем, приходите, пожалуйста, к нам, мне нужен помощник пастора домашней,
0: Таня,
1: церкви.
0: Но вот я испытывал момент, когда в домашке уже 24 человека, а они не хотят делиться. Почему?
2: Хорошо.
0: Коммунизм.
1: Хорошо, да.
0: Им хорошо, понимаешь? Они друг друга знают.
2: Бесплатный чай, печенье.
0: Я более того скажу, они никому не свидетельствуют, чтобы, не дай бог, кто-то не пришел и не переполнилась эта домашка.
1: Я прям чувствую, как святой пендаль где-то.
0: Да, витает в облаках.
1: Да.
0: И Бог обязательно даст святого пенделя, понимаешь? Потому что это ненормально, когда мы слишком привязаны друг к другу, а не привязаны к Божьему плану. Нам необходимо быть привязанными к Божьему плану. А Божий план – это умножение церкви. Это когда новые люди берут на себя ответственность и говорят, давайте мы нашей семьей приглашаем, вот будет у нас теперь домашка, наша семья готова. Кто-то говорит, я готов, в принципе, взять на себя ответственность, готовить темы на домашку. Мы можем по очереди даже проводить темы и так далее. Схемы могут быть разные, но идея в том, что, несмотря на то, что мы друзья, мы уже полюбили друг друга, скучаем друг за другом, мы понимаем, что есть более какое-то великое призвание. Это приобретать людей для Господа. И вот для апостола Павла это было ценностью, благовестие. Он говорит, горе мне, если я не благовествую. Мог ли он сидеть в Тарсе или в какой-то церкви, там, в Антиохийской? Помните, в предыдущих главах Варнава пошел и нашел его в Тарсе и привел его. Они целый год собирались в Антиохии. И первый раз там ученики начали называться христианами. Павел открыл себе дар. А почему бы не библейская школа уже существует. Он мог стать ее директором. Ну, я так утрирую, да? Мог стать ее директором, занять мягкое кресло, писать книги, там, готовить учеников и так далее. Но он понимает, что это не является самоцелью. Он идет и благовествует, основывает новые церкви. И я более скажу, если бы Бог его не заякорил в Риме и в тюрьме, то он бы путешествовал и дальше. У нас было бы 10-15 путешествий,
1: да,
0: апостола Павла.
1: Это история, когда он отдыхал в тюрьме. Вот это было самое спокойное время
0: это
1: жизни.
0: Это не просто отдыхал. Бог его там застопорил, чтобы он начал писать. Потому что то влияние, которое он оказал через свои книги, через послания, гораздо больше, чем то влияние, которое он оказал непосредственно лично сам. Более того, интересно, что люди даже свидетельствовали, он в одном из посланий своих пишет, вот вы говорите, что про меня, что я в своих посланиях очень строг, а очно я милашка, да? Он говорит, подождите, я сейчас приду к вам с мечом прийти, или легко, с розгой, сейчас я вам надаю тут, извините, по одному мягкому месту, вот.
1: Полное соответствие.
0: Да. Интересно, что, оказывается, люди воспринимали его послание более серьезно, чем
2: его проповедь.
0: Да, чем его проповеди, представляете себе?
2: Ну, это действительно так, потому что, когда ты общаешься с людьми, ты ведешь себя по-другому, чем когда ты пишешь.
0: Более того, когда человек пишет, вообще, вот почему вообще рекомендуется писать дневник? Дневники свои просто. Дневники приравниваются к наиболее, ну, очень высокому уровню интеллектуальной деятельности. Когда человек излагает свои мысли на бумаге, он их прокручивает много раз в голове и как бы пишет очень кратко, емко. Он учится выражать мысли емко, точно выражать их. Вот. Поэтому, когда человек пишет послание, апостол Павел, это не огромная проповедь на несколько часов. Это конкретное, емкое послание, которое он хочет. И не одна проповедь. Вот, например, послание к евреям, я просто его преподаю, я предполагаю, что это сборник проповеди Павла. Там есть швы между темами. Вот несколько глав одна проповедь, несколько глав другая проповедь. И мы видим, что это они собраны. И собрана квинтэссенция, то есть очень сжато, емко и точно выражена мысль. Ее можно отследить, ее можно изучить, ее можно понять. Это не просто абстрактное какое-то мышление. Вот. Ну, не хочу критиковать, но, например, Иаков начал одну тему, а перешел к другой. Понимаешь? Раз. Ну, и сколько Иаков написал? Одно послание. Понимаешь? Апостол Павел написал очень много, потому что навык писательской деятельности развился. Человек начитанный, человек знакомый с литературой и знаком с жанрами. Он даже цитирует поэтов. Помните в послании Титу? Кипрских, да? Или критских
2: поэтов. Критяне, да, критяне всегда лжецы.
0: Лжецы, утробы ленивые. Да?
2: Вспомнил
0: стихотворение. И цитируют поэтов. Представляешь себе? Он цитирует светских греческих поэтов про критян. Это человек, имеющий огромное хорошее образование своего времени. Вот. Итак, вот мы видим, что призыв. Призыв – очень важная часть для того, чтобы проповедовать Слово Божие. В общем, мы призваны все. Но в частности, каждый должен понимать свое место в церкви, свое дарование. Второе. Если ты действительно проповедуешь Евангелие, вот второй абзац, 13 глава с 4 по 12 стих, мы видим про повествование о Елиме Волхве, да? Да? И про консуле Сергии Павле, который в конце концов уверовал. И вот этот Елима Волх, он присоседился к этому проконсулу, как, ну, к губернатору, можно так сказать, да? И немножко там, видимо, пользовался от казны, предполагаем. Да, и он противился Савлу и Варнаве, и они его благословляют, в кавычках, и он становится слепым. Он ослеп. И мы видим, что Евангелие, проповедь Евангелия будет встречать сопротивление от духовных сил, злых сил. Обязательно. Если ты занимаешься делом Божьим, то ты будешь встречать сопротивление, но Бог дает силы преодолевать это сопротивление. Вот что самое интересное. Поэтому, если в вашей жизни встречаются люди злые, которые не хотят, чтобы вы проповедовали, закрывают вам рот, помните, что это воля Божья, рот нельзя закрывать, надо продолжать. Вот. И знайте, что это нормальная ситуация, когда все силы зла ополчаются. Особенно такое происходит после крещения. Да? Как только принял крещение, весь ад обрушился.
1: Это как мы с одной девочкой познакомились, разговаривали. Она говорит, вот каждый раз, когда я начинаю о Боге задумываться или что-то с кем-то о Боге говорить, сразу такая жесть в жизни начинает твориться. Правильно. Я прям о нем заговаривать больше не хочу.
0: Она вот говорит. Видишь, она испугалась. А нет человека, который бы ее наставил, сказал, слушай, а ты знаешь, что это вообще-то нормальная жизнь христианина? Это нормально, когда ты понимаешь духовную битву. Дьявол заинтересован, чтобы ты молчала и ничего не говорила о Христе. Но Христос сказал, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. Это, мне кажется, должно стимулировать очень серьезно. Да.
2: Ну вот здесь интересно о гонениях, если почитать дальше до конца эту главу. Позавидовавшие успеху проповеди Павла и Варнавы, Савла и Варнавы, настроили против них набожных и почетных женщин. Любопытно. Это, я так понимаю, для большего крика.
0: Скорее всего, конечно, иудеи были очень хитрыми. Они использовали разные, мы скажем так, политтехнологии. Да? Политтехнология – это способ влияния на массы. И они использовали женщин влиять на массы. Вот. И...
1: А для чего здесь вот этот так подробно описывается момент того, как их условно выгоняли из города? Угу. То есть там буквально пара слов и описано о том, что они в одну субботу в синагоге проповедовали, следующую больше людей пришло, и на еще одну там вообще весь город собрался. Угу. Тут, казалось бы, как бы нам хотелось бы понять подробнее, как весь город собрать на проповедь Евангелия. Но здесь подробно описывается, как их выгоняли оттуда раз за разом.
0: Да, но если ты говоришь сейчас о четвертом 4, с 4 по 7 стих об этом абзаце, 14 главы.
1: 13 глава, вот после 44 стиха,
0: ну
1: вот
0: да, до конца. Это 44-52, да.
1: Да.
0: Это как раз-то иудеи вот, настраивают людей. Но нам важно, какие выводы делает Павел, понимаешь? Есть утвердительные предложения, есть повествовательные. Когда мы читаем текст, особое внимание нужно уделять утвердительным предложениям. Вот какое утверждение здесь делает Павел? Заявление практически.
2: Ну, тогда Господь дает нам... Мы пойдем к язычникам.
0: Это раз. А во-вторых, он говорит, вы делаете, отвергая Евангелие, вы сами себя делаете недостойными. Вот главная идея этого абзаца, в частности.
1: Mm-hmm.
0: Понимаешь?
1: Mm-hmm.
0: То есть он дает нам понять, что если ты оказываешь сопротивление осознанно, это помнишь, как история про хулу на Духа Святого?
1: Да, да, да, да.
0: Потому что там в чем заключалась хула на Духа Святого? Не потому что они там матерные слова говорили, а потому что они понимали, что действует Бог, но говорили, что действует дьявол. Понимаешь? Черное называли, белое, вернее, называли черным.
1: Это, честно говоря, в голову не вмещается. Как бы,
0: ну, мы будет
2: вот
0: отдельно.
2: Обратите внимание, в передачу. Конце так и получается, что одни возмутились, устроили бунт, а другие исполнялись радости и Духа Святого. То есть, мне кажется, это было одной из целей, и то, что апостолы успели сделать. Они успели объяснить ученикам и помолиться за них, чтобы они были исполнены Духа Святого.
0: Да, вы знаете, для меня это еще раз показатель. Ну, я нахожусь в Евангельском христианском миссионерском союзе. Вот, наша цель, как у Павла, например, какая была стратегия у Павла? Это проповедь сначала в синагогах, но он заходил не во все селения. Он заходил в крупные города того времени. Это его стратегия. И когда в городе насаживается церковь, небольшая община, создается структура, соприкасаясь с которой человек, ищущий Бога, помнишь, как Корнилий, человек, ищущий Бога, он начинает, вот Дух его побуждает, иди сюда, здесь слушать слово, здесь структура, в которой ты будешь расти. Это, знаешь, я не знаю, как гидропоника, я не знаю, как это еще можно. Когда бабушки, знаешь, цветочки в рассаду рассаживают, каждую в свою ячеечку, и там оно растет. Церковь – это место такое вот, такие ячейки, такая структура, я не знаю, как еще выразить это, куда человек, попадая, он начинает там расти. Поэтому очень важно, чтобы в каждом городе была такая структура. Вот твоя домашка, например. Да? Это благодать Божья для того района, для того дома, в котором ты живешь, понимаешь, для людей, которые там живут. Бог, это очень ценно. Поэтому, когда в следующий раз не захочется проводить домашку или появится мысль, может, чем-то другим...
1: Это отдельная
0: может
1: тема, обращайтесь.
0: Может отменить ее, да? Запомни, что, возможно, это ты лишаешь кого-то возможности спастись. Потому что Бог специально эту структуру здесь держит и образовал, чтобы люди получили возможность. Я тебе скажу, что Бог... удивительным образом действует в сердцах людей, что они попадают к тебе на домашку или попадают именно в эту церковь. Это Бог ведет так, это водительство особое Бога. Вот. Поэтому очень важно создавать церкви. Не просто, как многие говорят, я верю в душе, Бог в душе. Это абсолютное дьявольское заблуждение. Бог в душе – это хорошо, но Бог в церкви. Надо быть в церкви. Это структура, в которой растет человек, в которой он формируется, в которой он распознает свои дары, в которой он научится духовной практике, в которой он может слышать Бога и проверить, а правильно я слышу Бога, как мы видим здесь. Они постились и молились, и все услышали Бога. И очень важно, да, когда... Я сейчас имею в виду хороших пастырей. Ты подходишь к пастору и говоришь, пастор, вот так и так вот, я хочу заняться этим служением. И пастор говорит, ты знаешь, я давно об этом молюсь. И я согласен с тобой. Почему? Вот это вот внутреннее духовное согласие, это и есть Божие подтверждение, Божие водительство. А может быть наоборот, пастор говорит, ты знаешь, тебе еще не время.
2: Хороший духовный опыт практически всегда коллективная вещь.
0: Да. Бог заинтересован в том, чтобы в церкви было согласие, взаимопонимание вообще. Поэтому есть и иерархия, есть и послушание. Ну, я считаю, что пастыри не избирают просто, знаешь, властную личность. Это должен быть человек, водимый Богом, богобоязненный. Когда мне предлагают какую-то инициативу, я молюсь и думаю. Иногда я сразу говорю, а иногда я немножко беру тайм-аут. Вот, например, у нас сейчас прошла симфония жизни. И диакон говорит: Олег Дмитриевич, как вы смотрите? Он мне сначала пишет и говорит: как вы смотрите, если мы вот этот опыт сейчас возьмем и применим в разных церквях? Мы в нашей церкви сделали такое евангелизационное служение, хор пел и классическая музыка. Вот. А что, если мы проведем там еще в нескольких церквях? Я сразу понял, это Божье дело. Говорю, конечно, я благословляю, поучаствуем и финансово, и чем угодно, что от нас требуется, приложим свои усилия все. Это Божье дело, богоугодное дело. Я сразу это понимаю. Понимаешь? Потому что моя ценность сейчас, вот я, например, понимаю, что церкви не достает вот этого мотива благовестия. Люди мало в церкви благовествуют. И вот эта форма, одна из форм благовестия, она так нужна сейчас в наше время. Особенно, когда люди многие гибнут в результате там налета БПЛА, еще там на СВО, семьи страдают. Они задумываются о Боге. И очень многие люди уже есть затронутые Богом. Бог же ведет диалог внутренний с людьми. И когда ты через вот такие мероприятия говоришь о Боге, о человеке, о взаимоотношениях Бога и человека, это отзывается у них в сердце, и Бог подсказывает: здесь истина, иди слушай. Вот. Хорошо.
2: Время наше, к сожалению, вышло уже.
0: Мы не успели.
2: Но да. Мы можем продолжить в следующий раз.
0: В следующий раз, значит, продолжим, да. Хочется подвести итог, дорогие друзья. Не бойтесь благовествовать. Вот. Помните, что всякий верующий во Христа получит прощение грехов и оправдание перед Богом. Но нужно пребывать в благодати. Недостаточно только благовествовать человеку, надо довести дело до конца. Что значит дело до конца? Он должен попасть в структуру, в которой он будет расти, в церковь. Он, даже если уверовал, покаялся, проявил интерес, необходимо, чтобы он был в церкви тоже. Вот я знаю, сегодня есть разные стратегии. Люди говорят, не надо тащить человека в церковь. А я говорю, надо. Обязательно надо, потому что он попадет туда, где он будет расти. И Бог подскажет его сердцу. Это то место. Вот как и в моей жизни было и бывает. Бог говорит, слава Богу за церковь, за то, что ты здесь, за то, что вы служите. Это так ценно для меня, потому что люди растут духовно. Ты сам растешь, я расту, когда готовлюсь к проповеди или к вот нашим эфирам. Понимаешь, поэтому...
2: Да.
0: Да благословит вас Господь чувствовать Божий призыв и благовествовать.
2: Спасибо всем, друзья. Спасибо за ваши комментарии и за вашу поддержку. Увидимся.
1: Хорошего дня.
0: Благословений Божьих.

0: слушайте радио.
1: Вы слушаете радио Пилигрим.
2: Каждый день я специально пораньше встаю, завтракаю, включая радио на всю. Пусть узнают все соседи, есть христиане на этой планете.
3: Пусть узнают все соседи.
2: Нас запомнить очень легко. www.radiopilgrim.ru.
4: Друзья, благословений вам! С вами радио Пилигрим.
1: Радио Пилигрим.

Псалом 136. При реках шумных Вавилона сидели мы и вспоминали вершины древнего Сиона, ковчег завета и скрижали. От нас пленившие хотели услышать о горах Ефронских, чтоб мы под арфу и свирели пропели из песней сионских. Но мы не пели песнь Господню, что нами больше всех любима. Как веселиться нам сегодня вдали от стен Иерусалима! О, если б мы о нем забыли среди безрадостных скитаний, то наш язык от горькой пыли давно прилипнул бы к гортани. Как можно петь вдали от дома, где всюду храмов отражение? Ты, Господи, сынам Едома, припомни наше поражение. О, вавилонская блудница, опустошившая пределы! Блажен, кто из своей десницы в твои владения пустит стрелы, и кто в шатры твои войдет и принесет и меч, и пламень, и огранитный серый камень твоих младенцев разобьет.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Наша коллекция вечных хитов.

0: Ты то, что тебя наполняет. 95% информации человек получает через зрение и слух. Что ты смотришь? Что ты слушаешь? Мы заботимся о тебе. Радио Пилигрим.
1: Ешь, молись, люби. Подкаст для миссионеров и путешественников.

0: Чили. Все-таки удивительная жизнь на нашей планете. Сколько ее населяют народов, не счесть, и у каждого свои уникальные обычаи, обряды, своя неповторимая культура, язык. Латинская Америка в этом случае не является исключением. Сегодня поговорим о чилийцах, их кухне и традициях. Чилийская кухня главным образом является сочетанием традиционной испанской кухни, чилийской культуры и местных продуктов с более поздними влияниями от других европейских кухонь, в частности Германии, Италии и Франции, Хорватии, Греции, Палестины и Бельгии. С приходом испанских завоевателей в 1540 году появились некоторые продукты, которые позже стали основными продуктами чилийской кухни. Пшеница, свинина, баранина, мясо птицы и вино. В то время как коренные народы внесли картофель, кукурузу и морепродукты. Одной из главных особенностей чилийской кухни является широкое разнообразие морепродуктов. И не мудрено. Береговая линия Чили имеет протяженность более 4000 километров. Кочаюйо – мясистые чилийские водоросли, которые собирают у побережья Чили и используют в традиционной кухне для приготовления различных салатов и рагу. У берегов Чили обитают уникальные виды рыб, моллюсков, мидий, улиток и ракообразных. Основные разновидности рыб – морские языки, тунец, треска, мерлуза, лосось, конгриус, таврида, патагонский клыкач, горбыль, рыба-меч. Куранта – древнейший чилийский метод приготовления пищи, который до сих пор используется на архипелаге Чилуэ. Куранта предполагает приготовление еды в огромной яме с раскаленными камнями. Поверх раскаленных камней укладывают толстый слой больших мидий или других двустворчатых моллюсков, затем большие куски курицы, говядины, свинины, картофель и рыбу. Также туда могут быть добавлены колбаски, картофельные оладьи мелькао и другие ингредиенты. Продукты в яме накрывают мокрыми мешками и сверху засыпают землей примерно на час. Чарки – высушенное на солнце мясо, традиционно готовится из мяса ламы. Тортильо де Раскольдо – старинные индейские пресные лепешки, которые выпекаются в костре. Авокадо, которое в Чили называют пальто, здесь очень любят и едят в огромных количествах. Вот ведь забавно. Сначала пробуешь, вроде ничего особенного, а потом понимаешь, что не представляешь жизни без пальты. Авокадо используют для приготовления бутербродов. Отличие чилийского хот-дога – авокадо, помидоры и большое количество майонеза. Это идеальная еда на ходу и любимая уличная закуска в стране. Особое отношение здесь к свадебному застолью. Традиционным кушаньем являются эмпанады – вкуснейшие пирожки с разнообразными начинками, а также большие куски мяса, приготовленного на углях. При всем при этом, свадьба у чилийцев – это самое грандиозное мероприятие в жизни, поэтому его проводят только когда молодым удалось накопить на него довольно много денег. На таких свадьбах музыка звучит до самого утра, а первая брачная ночь молодоженов обычно проходит на танцполе под звуки зажигательного аргентинского танго. Чили – страна религиозная, и большинство людей закрепляют брак в церкви. А вот развестись здесь совсем непросто. Если решение о разводе взаимно, то нужно обратиться в регистрационную палату с соответствующим заявлением, после чего власти дают семье год на примирение, либо на то, чтобы собрать доказательства того, что муж и жена действительно не живут вместе в течение этого года, и через год суд вынесет решение. Если решение не взаимно, то придется ждать и собирать доказательства еще 3 года. Церковь развода не признает вовсе, так как жених и невеста поклялись перед Богом, пока смерть не разлучит нас. На чилийских свадьбах принято дарить подарки, которые молодожены выкладывают на специальном сайте. Гости просто заходят на сайт агентства, вводят код из приглашения и видят список подарков, которые молодые хотели бы получить. Стоит только выбрать подарок из списка на свой вкус и кошелек и добавить текст поздравления, оплатить карточкой, и затем подарок будет доставлен вместе с поздравлением в указанное молодыми время и место. Республика Чили – светская страна, в которой церковь официально отделена от государства. Конституция страны гарантирует свободу совести и отправление религиозных культов, которые не противоречат морали, добрым обычаям и общественному порядку. После объявления независимости Чили в 1810 году католицизм стал государственной религией и оставался таковой до принятия новой конституции 1925 года. Поэтому католическая церковь занимает привилегированное положение в государственных больницах, школах и воинских частях. Официальными праздниками в стране являются Страстная Пятница, День Петра и Павла, праздник Успения Богородицы, День Непорочного Зачатия Девы Марии, День Всех Святых, Рождество и Национальный День Евангельских Церквей. Высшее руководство страны принимает участие в католических, протестантских и иудейских богослужениях. Местных верований придерживается примерно пятая часть индейцев – мапучи, аймара, кичуа и алакалуфов. Сторонники традиционных религий есть такие среди уильча, яганов, атакаменьо и рапануйцев – коренных жителей острова Пасхи. В отдаленных сельских общинах распространены колдовство, шаманизм и народное целительство. В Чили принято здороваться практически со всеми. С консьержем, вне зависимости от того, сколько раз ты сегодня мимо него прошел. С уборщицами, которые приходят убирать лестничные клетки. С соседями, даже если ты их не знаешь. С продавцами в магазинах. И при этом желательно еще и улыбаться. Чилийцы очень вежливые и любят, когда им отвечают взаимной вежливостью. Местные люди очень добрые, открытые, веселые, жизнерадостные, гостеприимные, наивные, всегда готовые помочь, лишенные агрессии, не любящие переживать по пустякам, очень медлительные и большие пофигисты. И вообще Чили – удивительная и интересная страна, и народ тоже удивительный и интересный.
1: Слушайте радио «Пилигрим».
2: Золотой осенью на радио «Пилигрим» всегда можно услышать золотые хиты музыкального часа.
3: Голос, как твой, и он часть тебя. Собрала тебе букет из цветов и слез. Скоро Рождество, январь и мороз.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх московский Всея Руси Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинде Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идея и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Я рад приветствовать вас, уважаемые друзья и партнеры. Благодаря вашей поддержке наше служение может расти и расширяться. В течение нескольких последующих минут мы коснемся вопроса, почему закон Божий не может нас спасти, но, напротив, производит гнев. Так в чем тогда разница между беззаконником и законником, если оба погибнут? Если весь мир, включая и первых, и вторых, виновен перед Богом? Как бы это ни звучало цинично, но Бог показал мне, что разницы нет ни в чем, разве что в стараниях, кто дольше продержится, барахтаясь посреди океана. Боже мой, как я заблуждался, полагая, что закон меня оправдает, защитит, спасет от гнева Твоего, тогда как Он производит гнев Твой. Увы, я потерял весь свой капитал, все свои вложения в дела. Я полный банкрот. Все надежды мои рухнули, как песчаный замок. Закон разоблачил меня, раздел, выставил на посмешище. Я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Римлянам 7 глава. Я осмеян, я унижен грехом своим. Я стыжусь смотреть на себя в зеркало, я прячусь от людей, опускаю глаза и молчу. Когда меня хвалят, я внутри сгораю от стыда, как человек, которого по ошибке возвели на пьедестал и вручили награду. Всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. И так по вере, что было по милости. Римлянам 4 глава. Иисус Христос сделался служителем для язычников из милости, чтобы славили Бога. Римлянам 15 глава. Та ночь страданий стала моим благословением. Я понял, что Бог не приемлет отношений на основе моих дел. Я понял, что у меня нет права не только требовать, но даже рассчитывать на Его ответы. Что даже мои молитвы должны быть подобны мольбе Есфири, которая, входя к царю Артаксерксу, могла лишь надеяться, что он прострет к ней свой скипетр милости и благосклонно примет к себе. Иначе ее ожидала смерть за дерзновение войти к царю без приглашения. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Псалом 33. Блаженны алчущие и жаждущие праведности, ибо они насытятся. Евангелие Матфея, 5 глава. Помилуй меня, Господи, я полностью зависим от благости Твоих подаяний. Я нищ духом, напитай меня по обещанию Твоему в блаженствах, ибо умру алчущим праведности Твоей. Пусть эти короткие мысли положат начало более глубоким рассуждениям в вашем сердце. Храни вас Господь. До свидания.
1: Мысли из книги «Покушение на высший суверенитет». Каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

«Золотая коллекция» на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 сентября, и тема сегодня «Иисус прямо среди нас». Место Писания, Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Слово «посреди» — греческое слово «мейсон». Это слово очень четко и понятно. Оно означает «быть прямо в середине», «прямо в центре». Фактически, посреди. Это описывает, что находится настолько в центре, что ближе к центру уже нельзя подобраться. И в этом стихе Иисус говорит, «Где двое или трое из вас собраны во имя Мое вместе, там Я присутствую, гарантированно, Я прямо посреди, Я внутри каждого разговора, Я в самом центре любого общения, Я среди вас». Иисус даже не сказал, что мы должны находиться в одной комнате. Возможно, вы говорите с кем-то по телефону, но вы собраны через телефон вместе во имя Иисуса. Вы с кем-то общаетесь в интернете, но во имя Иисуса. Единственное требование, чтобы мы собирались во имя Иисуса. И если мы собраны во имя Иисуса, Он говорит, «Я буду там». Мейсон, я буду в самом сердце всего, что вы говорите, и всего, что вы делаете. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Слово от пастора Артура Симоняна на 3 сентября.
2: Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Книга Притч, 22 глава, 1 стих. Священное Писание учит нас, что имя человека ценнее богатства. Чтобы погубить христианина, дьяволу достаточно опорочить его доброе имя. Естественно, приобрести имя легче, чем сохранить его. Что же может погубить доброе имя христианина? Конечно же, грех. Мы прекрасно знаем, что Божья благодать может возвысить имя человека, однако для этого необходимо жить в святости. Тайный грех приводит к позору и утрате доброго имени, для восстановления которого нужны невероятные усилия. Доброе имя подобно визитной карточке человека, при утрате которой нигде не сможем быть приняты. И в книге Екклесиаста, 7 главе 1 стихе, мы читаем: «Доброе имя лучше дорогой масти». Благовонная масть – это елей помазания, который очень дорого стоит. Когда мы живем святой жизнью, тем самым мы чтим данное Богом помазание, но когда грешим, помазание бесчестим. Божья воля в том, чтобы мы хранили свое доброе имя везде – в семье, в церкви, на работе и в обществе. Благослови вас Господь. Амен.
3: Слушайте радио «Пилигрим».

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

0: слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 сентября. Молитва может многое изменить. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Исход 32.14. Знаете ли вы, что молитва может изменить решение Бога? Бог может пересмотреть свои планы из-за человека, который найдет время, чтобы обратиться к Нему и выслушать Его. Моисей поднялся на гору Синай, чтобы получить 10 заповедей, и пробыл там дольше, чем рассчитывал народ. В отсутствие вождя люди забыли о Господе, поддались своим плотским желаниям и решили расплавить свои драгоценные украшения, чтобы отлить золотого тельца и начать поклоняться Ему. Бог обратился к Моисею и сказал ему, по сути, следующее. «Лучше возвращайся назад, потому что твой народ угодил в серьезные неприятности, и я очень сердит на них». Слава Богу, в Псалме 29.6 сказано, что гнев его на мгновение, а милость навечно. Моисей начал ходатайствовать за свой народ, потому что эти люди действительно были ему дороги. Бог уже сказал ему, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня». Исход, 32 глава, стихи с 9 по 10. Однако Моисей не хотел сдаваться, потому что его сердце не могло принять Божье решение. Он любил свой народ, он знал характер Бога. Ему было известно, что Бог любит народ и не хочет оставлять его в бедственном положении. И Моисей попросил Бога изменить решение. Смотрите Исход 32.12. Согласно сегодняшнему стиху, Бог послушал его. Мы действительно можем многое изменить своими молитвами. Божье слово на сегодня. Когда вы молитесь, Бог слышит и отвечает. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
1: Вы слушаете радио «Пилигрим».

Блажен человек, который переносит искушение, потому что, будучи испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Иакова 1:12.

0: мне сына.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский Всеарусий Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Мир вам, друзья! В рубрике «Библия говорит» с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, вопрос, связанный с деньгами. Можно ли давать в долг?
1: Очень важный вопрос, и Библия в действительности достаточно много говорит об этом. Хотя, несмотря на достаточно ясную позицию Священного Писания, вокруг этой темы часто возникает много непонимания, конфликтов и даже, может быть, вражды, которая рождается именно в том, как люди дают или берут в долг, как они отдают потом и так далее. Но прежде всего нужно сказать о том, что Библия категоризирует разный тип финансовых взаимоотношений, когда кто-то берет в долг у кого-то. Эта категоризация связана с целью. Первая цель, которой Писание достаточно ясно, это нужда. Библия говорит об этом: просящего у тебя в долг не отвращайся. То есть, когда у человека нужда, когда человек находится в состоянии того, что он не может просуществовать, ему не на что жить, ему не на что купить хлеба, ему нечем оплатить свою одежду, или же самые основные нужды своей жизни, которые есть у человека. И тот, кто ближний его, кто имеет средства, он, конечно же, должен быть готовым откликнуться и помочь в этом случае. Когда речь идет о таких ситуациях, то в таких ситуациях этот займ, он дается без каких-то требований. Он продиктован нуждой, и он продиктован готовностью откликнуться на нужду и помочь человеку, который находится в нужде. И поэтому тот, кто дал деньги, он уже терпеливо ожидает тогда, когда у этого человека будет возможность отдать. И если у него никогда не будет возможности отдать, то, наверное, скорее всего, этому человеку придется смириться с тем, что это просто его ответ на нужду. Есть другая категория. Есть категория, когда люди берут у кого-то в долг без большой нужды. То есть, когда они занимают на какие-то вопросы, связанные с улучшением своей жизни. Например, у человека есть где жить, но он берет деньги для того, чтобы улучшить свои жилищные условия. Или он хочет купить автомобиль, или он хочет купить какую-то вещь, которая бы могла создать дополнительные удобства в его жизни. Это уже другая категория. Это категория, в которой нет повеления или же нет библейского требования, чтобы в такой ситуации занимать деньги. И здравый смысл или мудрость говорит о том, что в таких ситуациях занимать деньги часто очень опасно и, может быть, даже вредно. То есть, если человек не заработал, у него нет возможности иметь что-то, какие-то более комфортные условия жизни, значит, скорее всего, он находится на том этапе, когда он не может этим пользоваться. Это, скорее всего, относится даже к категории, которую конкретно запрещает 10-я заповедь: «Не пожелай того, что тебе не принадлежит». То есть, если у тебя нет еще возможности это оплатить, значит, Бог на данном этапе твоей жизни еще пока тебе не дает это. У каждого из нас могут быть такие обстоятельства, которые, или такие вещи, которые мы хотели бы иметь, но не можем иметь на данном этапе. Есть еще третья категория займов, которые мы можем видеть их значимость в Священном Писании. Это займ, который берется на какое-то дело. То есть, если человек занимается каким-то бизнесом, и он хочет занять у вас деньги, то вот здесь решение, занять ему или не занять, оно зависит от вашей уверенности в том, насколько дело этого человека надежно, насколько его подход к нему прочен, насколько оно рискованно. То есть, это уже бизнес-транзакция. Итак, давайте посмотрим. Первая ситуация, когда есть нужда. Писание повелевает, там нужно занимать. Вторая ситуация, когда человек хочет улучшить свои условия, скорее всего, не нужно занимать. чаще всего не нужно занимать, здесь могут быть проблемы. Третья ситуация, когда деньги берутся под бизнес. Вы можете занять, но в данном случае это уже будет не заем, а совместное ведение бизнеса. То есть его экспертиза, его время, его профессионализм, его усилия, ваши деньги, вы собираетесь вместе, он купил на ваши деньги инструмент, купил на ваши деньги материал, сделал что-то, продал, и вы прибыль поделили, соответственно, как вы уже договорились. Это бизнес-транзакция, которая может иметь место, но в которой нужно четко считать все риски. То есть, если вы идете на такое дело, вам нужно знать, что это дело может прогореть, он может не продать, он может не рассчитать свои возможности, может измениться ситуация на рынке и так далее. То есть в данном случае это уже не столько в категории займа, сколько в категории вашего совместного ведения бизнеса, и здесь уже сами рассчитываете, насколько этот бизнес прочен и надежен, или же он не стоит того, чтобы вы рисковали. Дай Бог вам мудрости во всем этом.
0: Спасибо, Алексей Алексеевич. Друзья, у нас есть... Друзья, у вас есть возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org и присылайте нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

0: Мы рады, что вы слушаете нас, и мы готовы служить вам.
1: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: он одолел близких моих.
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: Время и власть тьмы. Передо мной путь лежит из скорбей. А братья мои,

0: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
1: Яков Левин. Сеется семя. Болезни. Руками инквизиции в одной только Испании было замучено 50 тысяч человек. Для исполнения казни духовенство обращалось за помощью к светским властям и передавало виновных в мирскую руку. В вознаграждение за подобные услуги светская власть получала имущество осужденных. Инквизиция продолжалась от 1215 года до половины 18 века. И опять исполнились слова Иисуса Христа: «Если меня гнали, будут гнать и вас». Вот такие дела.
2: Так много песен модных, но есть и вечные хиты.

Псалом 133. Благословите ныне Бога, рабы Его, во время ночи, и устремите к небу очи в молитве пламенной, глубокой, и поднимите руки ваши к Творцу, сидящему на троне, в своем блистающем Сионе, что всех земных пределов краше. И если вам придется даже идти среди земных пустынь, то Он наполнит ваши чаши

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх московский Всеруси Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии, семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы.

Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии. Погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идея и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».
1: Из коллекции вечных хитов.
2: Давай сломаем все острые стрелы, а наши колени выкинем копья, мечи зароем поглубже в землю. Ведь эту войну мы с тобою придумали сами. Но

зажигаю оружие. Этот бой не нужен мне. Ты прости, что я ранил тебя стрелами слов. Я искал справедливости, забывая о милости.

Бывают дни, когда враг наступает. Бывают дни, когда боль.

0: слушаете радио Пилигрим.
1: Доброе утро на радио Пилигрим.
2: Доброе утро, друзья, на радио Пилигрим. Приветствуем всех вас.
3: Доброго утра.
2: Сегодня в студии Юрий Кривонос, Вероника Крестьянникова, и к нам спешит Олег Дмитриевич Шербан, потому что тема наша, друзья, о миссии. Ну, книга «Деяния апостолов» для нас такой хороший путеводитель по миссии. Согласись, Вероника.
3: В целом это путеводитель по всей христианской жизни в церкви, как мне кажется.
2: Ну, согласен, да. И тем не менее, книга «Деяния апостолов», она начинается как раз с миссионерского призвания. Когда Иисус собрал церковь вокруг себя, это еще в Евангелии от Луки, когда Он им дал великое поручение идти и проповедовать во свидетельство всем народам. В общем-то, и то, что происходит в книге «Деяний», мы видим, ну, это проповедь, это создание церкви и ее распространение до тех пределов, которые, вот, собственно, мог увидеть Лука в те времена, когда писал книгу «Деяния апостолов». В общем, мы имеем очень любопытную историю и пример для нас. Как совершалась миссия, как проходила миссия, но и какие во время миссии были события. Как эта миссия повлияла на не только сообщества, которые были людей, жили в те времена, но и на властные структуры, в общем-то, на многие-многие вещи. Мы видим, что Бог совершал удивительные чудеса, которые, в общем-то, описаны в этой книге. Мы с этими чудесами не раз на страницах книги «Деяния апостолов» встречаемся. Так что сегодня у нас, друзья, будет разговор о миссии. И главными миссионерами у нас здесь представляются Варнава и Савл. А кто это такие? Ну, собственно, долго, наверное, рассказывать не надо, может быть, лишь некоторые моменты. А Варнава – это один из людей, которые пришли первые в церковь, первую христианскую церковь. Человек, боящийся Бога, человек добрый, сын утешения называется его имя. О нем сказано, что он все свое имение, все, что у него было, продал и принес в церковь, положил к ногам апостолов, потому что для себя увидел Царство Божие как, ну, наверное, единственный выход для него. Ну и вообще, в принципе, единственно возможный, потому что, ну, по-другому свою жизнь он не видел. Отсюда, наверное, и его миссионерский порыв, человек, которого ничто не держало на земле, и он готов был по этой земле идти туда, куда призовет его Господь. Вот. А о Савле мы знаем, что это был человек из города Тарса, воспитанный во всей премудрости иудейской, как в свое время Моисей был воспитанный во всей премудрости египетской. Вот. А Савл, он как раз был, он хорошо знал закон, хорошо знал Талмуд, хорошо знал многие книги, разбирался в греческой литературе, в римской литературе. В общем, был человеком со всех сторон образованным. Кроме того, он был молодым, он назывался юноша. Мы встречаем его, опять же, на страницах книги впервые, когда возникает первое гонение на церковь и когда погибает диакон Стефан, первомученик. И вот тогда Савл, о нем заходит речь, он был свидетелем, как бы его, как считал Савл, ереси. Вот то, за что побивали камнями Стефана, именно Савл представлял как ересь перед иудейским обществом. В общем, он был гонителем христианства, что он сам о себе и говорит. Ну, а после произошло его удивительное обращение на пути в Дамаск, свет Божий воссиял, и Савл, ну, обратился ко Христу, потом прозрел и стал самым знаменитым проповедником Евангелия в те времена. Да и до сих пор, наверное, его проповеди, его порыв, его миссионерские действия, они для нас открыты. Что ж, я предлагаю, друзья, коль мы погружаемся в книгу «Деяния апостолов», почитать немного их текст. Деяния, 13 глава. В Антиохии, в тамошней церкви. Надо сказать, что Антиохия – это не Иудея, это уже Римская империя и церковь, состоящая из язычников. Любопытно, что здесь собралась очень хорошая команда антиохийцев. Это и Варнава, как раз сын утешения, это и Симеон, называемый Нигер, и Луций Кириньянин, и Манаил, совоспитанник Ирда Четвертовластника, то есть тоже человек, который, в общем-то, занимал достаточно высокую должность. Ну и Савл среди них. Довольно сильная команда, судя по всему, люди грамотные, образованные, а еще и, кроме того, ревностные. Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: «Отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их. Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр. И, быв в Саламине, проповедовали Слово Божие в синагогах иудейских, имели же при себе и Иоанна для служения. Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка иудеянина именем Вар Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным, сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божие, а Елима, волхв, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних? И ныне вот рука Господня на тебя, ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени». И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню. Ну, вот, скажем так, первое миссионерское приключение. На этом пока мы можем остановиться. С нами Олег Дмитриевич Шерман.
0: Доброе утро. Всех приветствую.
2: Что мы... Я так понимаю, видим в этих главах, как будто в начале, да, в первых главах до 13 главы идет такое неспешное развитие церкви. Идет в некотором смысле ее хаотичное распространение. То есть она распространяется, но скорее больше вот на энтузиазме определенных последователей. А здесь... Первое такое движение вперед.
0: Да, у меня сложилось впечатление, что как будто бы происходит какая-то параллель между путешествием Павла и путешествиями Петра. Обратите внимание, что когда Петр путешествует, он заходит в Листру, Иконию, помните, исцеление Энея, Тавифы и так далее, ассоциация с Ионой, потому что там Иопия — это и есть вот этот порт Яффа, откуда пытался Иона бежать в Фарсис, или точнее в Тарсис, где, который находится в Испании, вместо того, чтобы идти совершенно в противоположную сторону, в Ниневию. Ниневия находилась на востоке, а Тарсис или Фарсис, он находился в Испании.
2: На западе.
0: На западе, совершенно в другую сторону. И что общего было у Петра и у Ионы, мы помним, да, что ни тот, ни другой не хотели идти к язычникам. Автор специально проводит как будто бы эту параллель. Но очень важно заметить, что движение путешествия Петра, оно происходило по наитию.

0: То есть он вздумалось ему, захотелось ему обойти церкви, вот побережье. Он пошел туда, прогулялся, наставил кого-то, вот, исцелил и так далее. Мы не видим, что здесь была, вот, как была какая-то стратегия. Но что отличает путешествие Савла и Варнавы, точнее, Варнавы и Савла, потому что здесь именно такая последовательность, Варнава и Савл. Вот, мы видим, что их путешествие начинается с прямого водительства Божьего. Дух говорит: отделите мне Савла и Варнаву на дело, которому я их призвал. Это раз. Второе, это происходит во время поста и молитвы. И, кстати, они не сразу уходят, но они сначала, ну, еще раз молятся и постятся, чтобы быть точно уверенными, что нужно идти туда, куда нужно.
1: Церковь благословляет их при
0: этом. И церковь благословляет. Обратите внимание, ну, Юрий Анатольевич не дочитал до конца этот сегмент, эту всю законченную мысль.
2: Хорошо, давайте дочитаем. До какого стиха?
0: Но она заканчивается 14 главой, 28 стихом.
2: О, ну, это длинный сегмент.
0: Где они возвращаются в Иерусалим, точнее, в церковь, в Антиохию возвращается, и там как будто бы дают отчет. То есть мы видим, что путешествие всегда так сопровождалось. Они сначала из Антиохии всегда выходили, шли, путешествовали, возвращались в Антиохию, потом заходили в Иерусалим и отчитывались не только перед Антиохийской церковью, но еще перед Иерусалимской церковью.
1: Я правильно понимаю, что здесь мы видим юного апостола Павла, который здесь еще Савл, и который наставляется здесь, видимо, Варнавой?
0: Ну, так, дело в том, что мы не понимаем временной промежуток, но в предыдущих главах мы видим, что Савл ушел с арены. Он ушел сначала в Аравию и находился в Аравии долгое время, а потом ушел в Тарс. В Тарс, к себе на родину. Вот у меня есть карта такая, чтобы было понятно, где находится Тарс. Вот он, Тарс.
1: Мы видим здесь Тарс.
0: Вот он, видите? Да. Ой, подождите. Вот он, Тарс. Вот, видите? То есть, где Иерусалим, где Антиохия, Тарс. То есть Тарс недалеко от Антиохии. Но и города, в которые они пошли, Малая Азия, это практически была, ну, не знаю, Краснодарский край, понимаете? То есть он путешествовал по своей местности, которую хорошо знал. Он знал синагоги. И мы впервые видим, что у них появляется стратегия. То есть, обратите внимание, духовная практика, молитва и пост, раз. Водительство Духа Святого, два. И третье, у них впервые появляется стратегия, потому что у Петра стратегии нет. А здесь появляется стратегия. Они заходят сначала в синагоги, проповедуют там, находят людей, которые знают Писание, а в синагоге люди знали Ветхий Завет, тогда же Нового Завета еще не было. Кто-то обращался из иудеев и прозелитов, язычников, которые обратились в иудаизм, и отделялась уже группа целая. То есть это была цель, это была стратегия Савла. Он не шел на пустое место, он не начинал служение просто с абсолютного нуля. Он шел к тем людям, которые уже знали Писание. То есть мы видим даже в 9 главе Деяния апостолов, что он везде, куда бы ни заходил, и в Иерусалиме он проповедовал еленам, состязался с ними, доказывая, что Иисус – это Христос. И в Дамаске он проповедовал иудеям, доказывая, что Иисус и есть Христос. Понимаете, это его была цель. И вот он понял эту стратегию и начал заходить в синагоги.
1: А можно сразу тогда вопрос, если мы рассматриваем эту концепцию как уже сформировавшуюся, которую нам нужно желательно применять, да, в какой-то современной практике, какую аналогию мы можем найти вот этих людей, которые уже готовы слушать Писание, которые уже готовы принимать Христа, если апостол Павел не начинал уже с пустого места, с чего должны начинать мы?
2: Образованные. Во-первых, определенный уровень образования. Апостол Павел – это все-таки уровень, ну, как минимум, наверное, доктора богословия, магистра. Да. Вот. И, естественно, он, скажем так, большая его целевая аудитория, на которую он стремился проповедовать, это люди, либо занимающие какой-то пост, либо имеющие какую-то власть, либо имеющие образование. Судя по всему, это был уровень апостола Павла. Вот как мне думается. Потому и синагоги, потому что там есть Писание, там есть некое библейское образование, и там есть слушатель, готовый вот, ну, его слушать. Также и в Ареопаге есть люди, которые тоже много рассуждают, много думают и тоже готовы слушать.
1: То есть здесь речь получается не о том, чтобы нам искать образованных людей, а речь о том, чтобы нам искать свою целевую аудиторию, которая нас готова принять и послушать?
2: Ну, хороший вопрос. В откровении, которое они получают, «Отделите мне Варнава и Савла», ничего не сказано, кому они будут проповедовать. На дело служения, к которому я приготовил их. Отсюда мы можем сделать вывод, что, шел какой-то процесс приготовления. И вот, как мне кажется, та группа, в которой они находились, это достаточно грамотные люди. Все там. Там и совоспитанники рода великого. То есть мы видим человека, достаточно близкого ко власти, а значит, тоже грамотного. Там есть имена. Вот имена достаточно значимые в те времена, на которые можно было бы опереться. Ну, это довольно, мне кажется, по тем временам, если так выразиться, продвинутое общество или сообщество, группа. Вот, Олег Дмитриевич, что здесь скажет?
0: Да, я бы рассмотрел это с другой стороны. Сегодня существует похожая стратегия, и она называется «Поиск человека мира». Я не знаю, слышали вы об этом, да?
1: Да.
0: И мне кажется, это стратегия, более охватывающая не только интеллигенцию, а это стратегия, охватывающая все слои населения, и акцент ее на людях, открытых к Евангелию. Мы видим, что апостол Павел, проповедуя Евангелие в синагогах, он приобретал людей, открытых к Евангелию. Это были и мужчины, и женщины, мы знаем, да, что потом церкви образовывались, и там и мужчины, и женщины были. Кстати, мы знаем, что Тимофей стал не случайно спутником Савла, потому что его мама и бабушка, мама и бабушка были еврейки, иудеянки. Вот, отец у него был греком, елленом. Вот, и они были наставлены в Писаниях, и они услышали, скорее всего, в синагоге эту проповедь и обратились. И они стали основой вот этой церкви, а потом Тимофей стал его сотрудникам в следующих миссиях. Вот. Поэтому я думаю, что лучше искать человека мира. И вообще многие уже умудренные опытом люди говорят, не тратьте время и силы на апологетику. Не занимайтесь тем, чтобы с кем-то спорить постоянно, кого-то в чем-то переубеждать. Тратьте время на то, чтобы наставлять в вере людей, открытых к Евангелию. Поэтому, когда мы проповедуем Евангелие, вот, например, вы учитесь в университете или в школе, или работаете на работе, вы рассказываете о том, что вы христианин. И если человек этот расположен, то он будет задавать вопрос, ему будет интересно, вы можете подарить ему Писание, он захочет углубляться в него и так далее. Это человек мира. А если человек противится, ему это неинтересно, то не тратьте время. Можно молиться за них, конечно, за таких людей, но нас интересуют люди мира. Как правило, если этот человек мира, Божий человек, он уже предызбран Богом ко спасению, кстати, очень часто об этом говорится, что уверовали все, кто был предызбран.
1: Вот это отдельно интересная тема для разговора.
0: Мы эту тему уже много раз поднимали на радио, и можем еще раз поднять. К ней не иссякает интерес уже тысячелетие. Вот, второе тысячелетие, да, кто предызбран, кто не предызбран. Но мы можем сказать точно, что это люди, сердцем которых поработал Бог, и они уже открыты. Как, например, к Иоанну Крестителю выходили люди на Иордан креститься, да? Он же никого не убеждал ни в чем, он просто провозглашал, приблизилось Царство Божие. И они выходили и сами, били себя в грудь, крестились в воде, то есть погружались в воду, омывали себя, вот. Поэтому нам нужно искать людей, которые открыто расположены. Я, кстати, учился в Политехническом институте когда-то и только-только уверовал. И утром вставал, кто-то тоже в проповеди сказал мне об этой стратегии. Пошли мне сегодня навстречу хотя бы одного человека, открытого к Евангелию. Я вам скажу, ни одного дня не было, если я так помолился, ни такого человека. Я думаю, что он и посылает тогда, когда...

0: мы не молимся, но мы невнимательны. Когда мы молимся об этом, мы этих людей пытаемся заметить. Мы часто не замечаем просто таких людей, открытых к Евангелию, а они есть. Поэтому я думаю, что вот надо молиться, чтобы Бог послал нам людей навстречу открытых к Евангелию, людей мира. И, как правило, как действуют эти люди мира? Они не только сами начинают верить, они распространяют веру в своем окружении, среди своих родных, близких, знакомых, друзей.
1: Да. Но, с другой стороны, обрати внимание, Олег Дмитриевич, когда Бог призывает Варнаву и Савла, Он говорит на дело служения, которому я их приготовил. То есть, Бог не говорит, что я вот приготовил в той или иной местности таких-то, таких-то людей, а Он приготовил их для проповеди, чтобы они шли и проповедовали. Мне кажется, бывает большое искушение для поместных церквей, вот столкнувшись с неким неприятием, ну, сделать заявление, что все, кто был приготовлен, уже спасены. Ждем, когда Господь придет. И таким образом церковь замыкается в себе, да, и перестает плодоносить.
0: Мы, конечно же, не делаем таких заявлений и так не считаем, что вот... Ну, я вам скажу, вот у меня в жизни такое было. Я пастырем был в станице Донской, здесь под Краснодаром. И как только мы не пытались, люди не обращаются к Господу. В общем, там, кроме отделенных адвентистов, есть группа Вифании, но церкви, вот другие евангельские, не растут. Вот. И к тому же церковь, в которой я служил, я потом переехал в Краснодар, и через 2 года она тоже перестала существовать.
1: Динской район – особое место, да.
0: И все говорят, вот какое-то особое место. Да? Не хочется верить в мистику какую-то, что там прям... Вот, не идет и все. Но, тем не менее, это не значит, что не надо молиться, например, за Динской район, за станицу Динскую. Конечно, надо. Тогда было 40 тысяч населения, сейчас, наверное, 1060.
1: Да, уже. Большая станица.
0: Очень большая.
1: Известная.
0: Станица, индустриальная, да.
2: Но нас же послали на жатву, то есть собирать уже созревших людей, которые уже готовы, которые прошли уже определенный вот процесс для того, чтобы принять Христа. А да, те, кто еще не принял Христа, те, кто не готов его принимать, те, кто еще не созрел, ну, поливаем.
0: Ну вот Христос говорил об этом в 4 главе Евангелия от Иоанна. Помните, когда Он благовествовал самарянке? Он говорит, возведите очи, посмотрите, жатва созрела. Он говорит, они ему говорят, рави, ешь. Он говорит, для меня, я уже сыт, для меня пища моя творить волю пославшего меня. А в чем заключалась воля пославшего? Он умел видеть людей открытых, готовых принять Евангелие. Вот эта самарянка, он не случайно ее встретил. Она стала человеком мира, которая побежала в город и рассказала всем, и город пришел, и очень много людей обратилось Богу. С другой стороны, мы наблюдаем другие истории, когда Христос желал вторгнуться в те места, где вообще было просто глухо. Люди не принимали наглухо Евангелие. Помните, одержимый в стране Гадаринской. В одном Евангелии это один человек, в другом это два человека. Вот. И когда этот человек исцеляется, из него изгоняют бесов, приходят жители этой страны и говорят, не, выйди от нас, мы не готовы. Видите, и так бывает. Но Христос все равно, Он делает то, что должен. Он дает возможность спасения всем людям. Вот. Но, тем не менее, нам необходимо видеть людей, которые открыты к Евангелию. Вот.
1: С другой стороны, Олег Дмитриевич, вот скажи, пожалуйста, кто бы, кроме апостола Павла, смог бы проповедовать в синагогах, ну, вот из служителей того времени? Мне кажется, его ученость, она давала ему такую возможность и право.
0: Да. Ну, некоторые подозревают, что с тех пор, как Павел ушел, помните, когда он из Иерусалима, братья попросили его удалиться, это 9 глава, вот, он уходит в Аравию, потом он оказывается в Тарсе, предполагают, что времени прошло около 13 лет.
1: Да.
0: Вот. И что происходило в течение этих 13 лет? В других посланиях он говорит, что мне сам Христос являлся. Он говорит, что я Евангелие принял не от людей, не через человека, в послании Галатам говорится, а от самого Господа я принял. Он не сидел на месте. Апостол Павел занимался духовной жизнью своей, вникал. Он соизмерял Писание Ветхого Завета с откровением, которое ему дает Господь. И более того, возможно, где-то он перегибал палку, потому что ему было дано жало в плоть. Помните? Некоторые богословы утверждают, что речь идет о болезни глаз, что он плохо видел. Вот, и потому что и послания дальнейшие были написаны не его рукой, а через писцов. Он диктовал, например, послание к римлянам было написано.
1: Да и евреям, судя по всему.
0: Евреям тоже, да. Мы видим, что стиль чуть-чуть отличается. Вот. И он говорит, дано мне жало в плоть, чтобы я... Помните, по какой причине он говорит?
1: Не возгордился.
0: Не превозносился чрезвычайностью откровений. То есть он понимал, что ему очень много уже открыто. И когда он говорит с людьми даже церковными, они понимают, что он достаточно глубоко понимает библейское учение. И не случайно у нас большинство книг Нового Завета написаны именно апостолом Павлом. Он самый популярный или самый
1: плодовитый
0: писатель. Да. Он самый плодовитый писатель Нового Завета. Вот. И неудивительно, откровения, духовные практики, вот, образование, которое он уже имел до этого, серьезное, глубокое образование. Он говорил как минимум на трех языках. Иврит, арамейский, греческий язык, а может быть еще и на других языках. Он в одном из посланий говорит, я более вас, послание Коринфянам, говорю языками. Вот. Предполагается, что он знал и английский, ну, не английский, а знал эти языки своего региона. Там вот Киликия, Памфилия, Писидия, Талия, Миры Ликийские и так далее. Там, возможно, были свои диалекты, хотя лингва франка, то есть самый популярный язык, это был греческий диалект Койне. Вот, конечно же, он им хорошо владел. Вот. И интересно, вот я этот текст разбил на абзацы, на 10 абзацев. И, на мой взгляд, главная идея заключается в третьем абзаце. Это 13 глава, 13-43 стих. Они заходят в синагогу и проповедуют там. И он говорит, что Бог дает возможность иудеям и язычникам принять Слово Божие, всякий верующий во Христа получит прощение грехов и оправдание пред Богом, но необходимо пребывать в благодати. Вот это вот как бы квинтэссенция. И вот это и есть благая весть, которая звучала в синагогах. Вот здесь проповедь Павла в синагоге, 13-43 стих. На мой взгляд, это и есть центр всего этого сегмента, потому что они уходят здесь в... с 13, ну, две главы, это и есть все путешествие. То есть мы не можем из этого путешествия что-то вырвать и сказать, это отдельная идея. И как эти идеи взаимосвязаны? Призыв Духа Святого, он связан именно с идеей благовестия. То есть мы видим, что Бог призывает их конкретно проповедовать именно эти слова в синагогах. Вот. Мы уже отметили, что этому призыву предшествует духовная практика. И если говорить о практическом применении, сегодня не все люди знают свое дарование, к чему они призваны. И на мой взгляд, это потому, что люди не занимаются духовной практикой серьезно.
2: Что вы подразумеваете здесь под духовной практикой?
0: Пост и молитва. То есть они церковью постились и молились, и они были способны услышать голос Духа Святого, который призывает их на служение. Ну, вы знаете, да, общую практику, общую статистику 20-80. Ну, это, наверное, принцип Паретто, да, где-то она называется. Вот, из 100% членов церкви служат 20%. Остальные пользуются этим служением. Я не знаю, как в других ваших церквях. В маленьких церквях это больший процент. Вот. Но в больших церквях это уже становится как профессия, более профессиональное служение. Вот. И не все люди знают свой дар. Почему? Если вы просто проведете опрос,

0: статистика, на каких mm-hmm. городах, какие церкви, какой размер здесь надо смотреть. Mm-hmm. Вот. Но и здесь причинно-следственные связи можно строить как угодно, вплоть до наставничества, до практики наставничества в церкви. Потому что, ну, как я пойму, как я пойду, если кто не наставит да. меня. Поэтому здесь, мне кажется, такой момент.
1: Наставничество имеет большую роль, играет большую роль. Но я считаю, что никакое наставничество не заменит призыв Духа Святого.
0: Конечно,
1: да. У меня был момент в жизни, когда я покаялся, а через несколько месяцев у меня была такая жажда служить. То есть на уровне покаяния. Понимаете, я вот не знаю. Я потом у пастыря спрашиваю, что это было со мной, потому что я, например, плакал так же, как при покаянии. Вот. Он говорит, Бог призывает тебя на служение. Вот. Ему для него, для его духовного опыта было достаточно, чтобы понять, что Бог призывает на служение. Я понял, ну, буквально на первом году своей жизни, что я буду призван к служению, к пасторскому служению.
2: Да.
1: Не могу объяснить, как это. Вот. И почему? Потому что я очень полюбил Писание, я очень полюбил встречи церковные, я не пропускал служения никогда. Вот. И Бог все больше и больше возбуждал во мне интерес к служению, к слову, к общению в церкви, к служению в церкви. Я сразу в первые годы пастору сказал, пастор, я хочу учиться. Отправь меня на учебу. Вот это внутренняя жажда. Я не могу это ни с чем сравнить. И вот Господь меня направил да. на учебу.
2: А мне кажется, так часто и бывает. Это, знаете, можно за короткий срок войти в землю обетованную, было народу израильскому, а можно было походить 40 лет. Вот иные сразу в служение, а иным 40 лет приходится путешествовать. У нас блок новостей. После него вернемся в тему, друзья.
1: Хорошо.
2: Радио. Продолжаем разговор, друзья. Мы говорим сегодня о первом миссионерском путешествии Варнавы и Савла.
1: Итак, в 13 главе, с 13 по 43 стих, на мой взгляд, субъективный, это главная идея. И, в принципе, Павел, проповедуя в синагоге, выражает ее. Он говорит о том, что всякий верующий во Христа получит прощение грехов и оправдание пред Богом, но необходимо пребывать в благодати. Вот. Мы пока на этом остановимся и посмотрим, как первый абзац работает. Для того, чтобы проповедовать, обязательно человек должен быть призван к этому.
0: Ну, мы же все призваны,
1: конечно,
0: к тому, чтобы быть
1: конечно.
0: Свидетелями.
1: Мы все призваны в общем, но в частности, каждому из нас нужно водительство Божье. Это водительство Божье лучше всего испытать и распознать, когда ты занимаешься духовной практикой, молишься и постишься. Ведь причем не один, ты находишься в группе. Они в церкви постились и молились. И Бог дает это откровение не только тебе. Этот Бог дает откровение служителям, всем, которые вместе с тобой находятся. Многие пренебрегают этим, говорят, вот, пастор, меня Бог посылает туда-то, туда-то. А у пастора внутри чувство противления, потому что он понимает, что это, скорее всего, человек себе надумал.
0: Есть такой тогда вопрос. Не сразу же Иерусалимская церковь приняла, что нужно идти и проповедовать язычникам?
1: Да.
0: А как так?
1: К сожалению, Бог иногда, мы называем это святой пендель.
0: Объясните, пожалуйста, иногда, подробнее, как он работает.
1: Иногда стремительное движение вперед является хорошим. Мощным пинком взад. Следствием мощного пинка взад. Понимаешь? Бог дал им пинка, потому что он сказал, будьте мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самаре и до края земли. Им было настолько комфортно, да. Они уже построили коммунизм. Когда коммунисты читают Евангелие, они плачут, потому что это их рай.
2: Ой, я прям скажу, так было, когда я проповедовал еще молодой верующий на работе своей одной, ну, такой пожилой коммунистке. И я рассказал ей о первой коммуне христиан. Она плакала.
1: Конечно.
2: Она плакала по двум причинам. Первое, это то, что где-то уже был коммунизм. И он прошел. А второе, это то, что вот, оказывается, есть еще один новый настоящий коммунист, это я.
1: Да.
0: Все доброе.
1: Неокоммунист, да. Но на самом деле Бог показывает, что коммунизм не является целью Бога здесь на земле. Понимаешь?
2: Ну, конечно, не экономическая.

0: экономический вопрос во главу угла.
1: И не только экономический, это же не только экономический вопрос.
2: Просто здесь такой момент, к чему я это затронула, был же достаточно долгий период, если так вот нашим жизнеизмерением смотреть, когда церковь не откликалась на призыв идти проповедовать язычникам, и был уже не до конца помню, по какой причине вот эта вот история с Савлом, когда его попросили уйти. То есть здесь же было четкое Божье повеление, но при этом как-то был момент, когда церкви понадобилось время, чтобы дозреть. Но мы же не можем назвать момент, когда дается откровение «иди проповедуй язычникам», не Божьим откровением. То есть, мне кажется, здесь нельзя четко говорить, что вот, если церковь не сказала тебе, что вот можно проповедовать язычникам, ну, значит, нельзя проповедовать язычникам.
1: Да. Ну, слава Господу. Я не знаю, ты читаешь исторические какие-то документы о развитии евангельского движения в России?
2: Да, я, вот то, что вы советовали про Ханова, я прочитала, я в таком восторге просто.
1: Записки верующего Марцинковского.
2: До него еще не дошла.
1: Пожалуйста, обязательно почитай. У меня есть один знакомый, я не буду называть его фамилию, вот, его отлучили из церкви. И я спросил, а по какой причине? Он старше меня, например, 15-20 лет. Он говорит, официально за колдовство.
2: Ой-ой-ой.
1: Я думаю, ничего себе, что ж ты там делал? Там колдовал, вызывал духов. Он говорит, понимаешь, в чем дело? Мы сказали в церкви, у нас была инициативная группа в церкви, мы говорим, братья, благословите нас, мы хотим начинать новую церковь. Они сказали, нет, мы против. Принципиально. А это было во времена советской власти. Mm-hmm. И это примерно вот уже 90-е годы, конец 80-х, начало 90-х, как раз железный занавес уже падал, вот открытость появлялась. И они говорят, мы понимаем, что пришло время благовествовать и открывать новые церкви. Братья научены были историей, что это опасно для жизни, будут гонения, будут опять сажать в тюрьмы. Нет, старое поколение. Вот. И они не послушались и начали все-таки благовествовать, открывать новые церкви.
0: А послушание есть колдовство. Непослушание.
1: А непослушание, 1 Царств 15:22. Непослушание есть такой же грех, как колдовство. И их отлучили за колдовство. Понимаешь, в чем дело?
2: Ну вот, поэтому...
1: Это тот случай. Но здесь, обрати внимание, что здесь руководство церкви антиохийской все находилось в духовном молитвенном состоянии. И ни одному Павлу или Варнаве было сказано. Они все услышали, поняли это и благословили его. Это лучшая стратегия. Второй момент. Церкви первой было очень здорово собираться вместе. Я не знаю, вы переживали? Вы давно делились своей домашкой на новые домашки?
2: Не совсем поняла. Делились своей домашкой?
1: Нет. Когда у вас, например, собирается 10-12 человек, уже много людей. И вы понимаете, время поделиться, чтобы было две домашки.
2: Да,
1: давно это было?
2: У нас молодежная домашняя церковь. Мы поделились, до этого мы долго слишком не делились, 2 года. Потом вот поделились год назад, и я все хочу нас размножить, но сначала там... Ну, в общем, приходите, пожалуйста, к нам, мне нужен помощник пастора домашней церкви.
1: Ну вот я испытывал момент, когда в домашке уже 24 человека, а они не хотят делиться. Почему?
0: Хорошо.
1: Коммунизм.
2: Хорошо, да.
1: Им хорошо, понимаешь? Они друг друга знают.
0: Бесплатный чай, печенье.
1: Я более того скажу, они никому не свидетельствуют, чтобы, не дай бог, кто-то не пришел и не переполнилась эта домашка.
2: Я прям чувствую, как святой пендаль где-то.
1: Да, витает в облаках.
2: Да.
1: И Бог обязательно даст святого пендаля, понимаешь? Потому что это ненормально, когда мы слишком привязаны друг к другу, а не привязаны к Божьему плану. Нам необходимо быть привязанными к Божьему плану. А Божий план – это умножение церкви. Это когда новые люди берут на себя ответственность и говорят, давайте мы нашей семьей приглашаем, вот будет у нас теперь домашка, наша семья готова. Кто-то говорит, я готов, в принципе, взять на себя ответственность, готовить темы на домашку. Мы можем по очереди даже проводить темы и так далее. Схемы могут быть разные, но идея в том, что, несмотря на то, что мы друзья, мы уже полюбили друг друга, скучаем друг за другом, мы понимаем, что есть более какое-то великое призвание. Это приобретать людей для Господа. И вот для апостола Павла это было ценностью, благовестие. Он говорит, горе мне, если я не благовествую. Мог ли он сидеть в Тарсе или в какой-то церкви, там, в Антиохийской? Помните, в предыдущих главах Варнава пошел и нашел его в Тарсе и привел его. Они целый год собирались в Антиохии. И первый раз там ученики начали называться христианами. Павел открыл себе дар. А почему бы не ну, библейская школа уже существует, он мог стать ее директором, ну, я так утрирую, да, мог стать ее директором, занять мягкое кресло, писать книги там, готовить учеников и так далее. Но он понимает, что это не является самоцелью. Он идет и благовествует, основывает новые церкви. И я более скажу, если бы Бог его не заякорил в Риме и в тюрьме, то он бы путешествовал и дальше. У нас было бы 10-15 путешествий апостола Павла.
2: Да, это история, когда он отдыхал в тюрьме. Вот это было самое спокойное время
1: это
2: жизни.
1: Это не Павла. Просто отдыхал. Бог его там застопорил, чтобы он начал писать. Потому что то влияние, которое он оказал через свои книги, через послания, гораздо больше, чем то влияние, которое он оказал непосредственно лично сам. Более того, интересно, что люди даже свидетельствовали, он в одном из посланий своих пишет, вот вы говорите что про меня, что я в своих посланиях очень строг, а очно я милашка, да? Он говорит, подождите, я сейчас приду к вам с мечом прийти, или легко, с розгой, сейчас я вам надаю тут, извините, по одному мягкому месту, вот.
2: Полное соответствие.
1: Да. Интересно, что, оказывается, люди воспринимали его послание более серьезно, чем его
0: проповедь.
1: Да, чем его проповеди, представляете себе?
0: Ну, это действительно так, потому что, когда ты общаешься с людьми, ты ведешь себя по-другому, чем когда ты пишешь.
1: Более того, когда человек пишет, вообще, вот почему вообще рекомендуется писать дневник? Дневники свои просто. Дневники приравниваются к наиболее, ну, очень высокому уровню интеллектуальной деятельности. Когда человек излагает свои мысли на бумаге, он их прокручивает много раз в голове и как бы пишет очень кратко, емко. Он учится выражать мысли емко, точно выражать их. Вот. Поэтому, когда человек пишет послание, апостол Павел, это не огромная проповедь на несколько часов. Это конкретное емкое послание, которое он хочет. И не одна проповедь. Вот, например, послание к евреям. Я просто его преподаю. Я предполагаю, что это сборник проповеди Павла. Там есть швы между темами. Вот несколько глав одна проповедь, несколько глав другая проповедь. И мы видим, что это они собраны. И собрана квинтэссенция. То есть очень сжато, емко и точно выражена мысль. Ее можно отследить, ее можно изучить, ее можно понять. Это не просто абстрактное какое-то мышление. Вот. Ну, не хочу критиковать, но, например, Иаков начал одну тему, а перешел к другой. Понимаешь? Раз. Ну, и сколько Иаков написал? Одно послание. Понимаешь? Апостол Павел написал очень много, потому что навык писательской деятельности развился. Человек начитанный, человек знаком с литературой и знаком с жанрами. Он даже цитирует поэтов, помните, в послании Титу, кипрских, да? Или критских.
0: А критяне, да, критяне всегда лжецы.
1: Лжецы, утробы ленивые. Да?
0: Вспомнил
1: стихотворение. И цитируют поэтов. Представляешь себе? Он цитирует светских греческих поэтов про критян. Это человек, имеющий огромное хорошее образование своего времени. Вот. Итак, вот мы видим, что призыв. Призыв – очень важная часть для того, чтобы проповедовать Слово Божие. В общем, мы призваны все. Но в частности, каждый должен понимать свое место в церкви, свое дарование. Второе. Если ты действительно проповедуешь Евангелие, вот второй абзац, 13 глава с 4 по 12 стих, мы видим про повествование о Елиме Волхве, да? Да? И про консуле Сергия Павле, который в конце концов уверовал. И вот этот Елима Волхв, он присоседился к этому проконсулу, как, ну, губернатору, можно так сказать, да? И немножко там, видимо, пользовался от казны, предполагаем. Да, и он противился Савлу и Варнаве, и они его благословляют, в кавычках, и он становится слепым. Он ослеп. И мы видим, что Евангелие, проповедь Евангелия будет встречать сопротивление от духовных сил, злых сил. Обязательно. Если ты занимаешься делом Божьим, то ты будешь встречать сопротивление, но Бог дает силы преодолевать это сопротивление. Вот что самое интересное. Поэтому, если в вашей жизни встречаются люди злые, которые не хотят, чтобы вы проповедовали, закрывают вам рот, помните, что это воля Божья, рот нельзя закрывать, надо продолжать. Вот. И знайте, что это нормальная ситуация, когда все силы зла ополчаются. Особенно такое происходит после крещения. Да? Как только принял крещение, весь ад обрушился.
2: Это как мы с одной девочкой познакомились, разговаривали. Она говорит, вот каждый раз, когда я начинаю о Боге задумываться или что-то с кем-то о Боге говорить, сразу такая жесть в жизни начинает твориться. Правильно. Я прям о нем заговаривать больше не хочу.
1: Она говорит. Вот видишь, она испугалась. А нет человека, который бы ее наставил, сказал, слушай, а ты знаешь, что это вообще-то нормальная жизнь христианина? Это нормально, когда ты понимаешь духовную битву. Дьявол заинтересован, чтобы ты молчала и ничего не говорила о Христе. Но Христос сказал, кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом моим Небесным. Это, мне кажется, должно стимулировать очень серьезно.
0: Ну вот здесь интересно о гонениях, если почитать дальше до конца эту главу, позавидовавшие успеху проповеди Павла и Варнавы, Савла и Варнавы, настроили против них набожных и почетных женщин. Любопытно. Это, я так понимаю, для большего крика.
1: Скорее всего, конечно, иудеи были очень хитрыми. Они использовали разные, мы скажем так, политтехнологии, да? Политтехнология – это способ влияния на массы. И они использовали женщин, влиять на массы. Вот. И...
2: А для чего здесь вот этот так подробно описывается момент того, как их условно выгоняли из города? То есть там буквально пара слов и описано о том, что они в одну субботу в синагоге проповедовали, в следующую больше людей пришло, и на еще одну там вообще весь город собрался. Тут, казалось бы, как бы нам хотелось бы понять подробнее, как весь город собрать на проповедь Евангелия. Но здесь подробно описывается, как их выгоняли оттуда раз за разом.
1: Да, но если ты говоришь сейчас о с 4 по 7 стих, об этом абзаце 14 главы.
2: 13 глава, вот после 44 стиха,
1: ну
2: вот
1: да, до конца. Это 44-52, да. Это как раз-то иудеи вот, настраивают людей. Но нам важно, какие выводы делает Павел, понимаешь? Есть утвердительные предложения, есть повествовательные. Когда мы читаем текст, особое внимание нужно уделять утвердительным предложением. Вот какое утверждение здесь делает Павел? Заявление практически.
0: Ну, тогда Господь дает нам... Мы пойдем к язычникам.
1: Это раз. А во-вторых, он говорит, вы делаете, отвергая Евангелие, вы сами себя делаете недостойными. Вот главная идея этого абзаца, в частности. Понимаешь? То есть он... дает нам понять, что если ты оказываешь сопротивление осознанно, это помнишь, как история про хулу на Духа Святого?
2: Да.
1: Потому что там в чем заключалась хула на Духа Святого? Не потому что они там матерные слова говорили, а потому что они понимали, что действует Бог, но говорили, что действует дьявол, понимаешь? Черное называли... Белое, вернее, называли черным.
2: Это, честно говоря, в голову не вмещается. Как
0: бы, будет отдельно. Обратите внимание, в конце так и получается, что одни возмутились, устроили бунт, а другие исполнялись радости и Духа Святого. То есть, мне кажется, это было одной из целей, и то, что апостолы успели сделать. Они успели объяснить ученикам и помолиться за них, чтобы они были исполнены Духа Святого.
1: Да, вы знаете, для меня... это еще раз показатель. Ну, я нахожусь в Евангельском христианском миссионерском союзе. Вот. Наша цель, как у Павла, например, какая была стратегия у Павла? Это проповедь сначала в синагогах, но он заходил не во все селения. Он заходил в крупные города того времени. Это его стратегия. И когда в городе насаживается церковь, небольшая община, создается структура, соприкасаясь с которой человек, ищущий Бога, помнишь, как Корнилий, человек, ищущий Бога. Он начинает, вот дух его побуждает, иди сюда, здесь слушать слово, здесь структура, как, в которой ты будешь расти. Это, знаешь, я не знаю, как гидропоника, я не знаю, как это еще можно. Когда бабушки, знаешь, цветочки в рассаду рассаживают, каждую в свою ячеечку, и там оно растет. Церковь – это место такое вот, такая такие ячейки, такая структура, я не знаю, как еще выразить это, куда человек, попадая, он начинает там расти. Поэтому очень важно, чтобы в каждом городе была такая структура. Вот твоя домашка, например. Да? Это благодать Божья для того района, для того дома, в котором ты живешь, понимаешь, для людей, которые там живут.
2: Слава Богу.
1: Это очень ценно. Поэтому, когда в следующий раз не захочется проводить домашку или появится мысль, может, чем-то другим...
2: Это отдельная
1: может
2: тема, обращайтесь.
1: Может отменить ее, да?
2: Говорим.
1: Запомни, что, возможно, это ты лишаешь кого-то возможности спастись. Потому что Бог специально эту структуру здесь держит и образовал, чтобы люди получили возможность. И я тебе скажу, что Бог удивительным образом действует в сердцах людей, что они попадают к тебе на домашку или попадают именно в эту церковь. Это Бог ведет так, это водительство особое Бога. Вот. Поэтому очень важно создавать церкви. Не просто, как многие говорят, я верю в душе, Бог в душе. Это абсолютное дьявольское заблуждение. Бог в душе – это хорошо, но Бог в церкви. Надо быть в церкви. Это структура, в которой растет человек, в которой он формируется, в которой он распознает свои дары, в которой он научится духовной практике, в которой он может слышать Бога и проверить, а правильно я слышу Бога, как мы видим здесь. Они постились и молились, и все услышали Бога. И очень важно, да, когда... Я сейчас имею в виду хороших пастырей. Ты подходишь к пастору и говоришь: пастор, вот так и так вот, я хочу заняться этим служением. И пастор говорит: ты знаешь, я давно об этом молюсь. И я согласен с тобой. Почему? Вот это вот внутреннее духовное согласие, это и есть Божие подтверждение, Божие водительство. А может быть, наоборот, пастор говорит: ты знаешь, да, тебе еще не время.
0: Хороший духовный опыт практически всегда коллективная вещь.
1: Да. Бог заинтересован в том, чтобы в церкви было согласие, взаимопонимание вообще. Поэтому есть и иерархия, есть и послушание. Ну, я считаю, что пастыри не избирают просто, знаешь, властную личность. Это должен быть человек, водимый Богом, богобоязненный. Когда мне предлагают какую-то инициативу, я молюсь и думаю. Иногда я сразу говорю, а иногда я немножко беру тайм-аут. Вот, например, у нас сейчас прошла симфония жизни. И диакон говорит: Олег Дмитриевич, как вы смотрите? Он мне сначала пишет и говорит: как вы смотрите, если мы вот этот опыт сейчас возьмем и применим в разных церквях? Мы в нашей церкви сделали такое евангелизационное служение, хор пел и классическая музыка. Вот. А что, если мы проведем там еще в нескольких церквях? Я сразу понял, это Божье дело. Говорю: конечно, я благословляю, поучаствуем и финансово, и чем угодно, что от нас требуется, приложим свои усилия все. Это Божье дело, богоугодное дело. Я сразу это понимаю. Понимаешь? Потому что моя ценность сейчас, вот я, например, понимаю, что церкви не достает вот этого мотива благовестия. Люди мало в церкви благовествуют. И вот эта форма, одна из форм благовестия, она гибнут в результате там налета БПЛА, еще там на СВО, семьи страдают. Они задумываются о Боге. И очень многие люди уже есть затронутые Богом. Бог же ведет диалог внутренний с людьми. И когда ты через вот такие мероприятия говоришь о Боге, о человеке, о взаимоотношениях Бога и человека, это отзывается у них в сердце, и Бог подсказывает: здесь истина, иди слушай. Вот. Хорошо.
0: Время наше, к сожалению, вышло уже.
1: Мы не успели.
0: Но да, мы можем продолжить в следующий раз.
1: В следующий раз, значит, продолжим, да. Хочется подвести итог, дорогие друзья. Не бойтесь благовествовать. Вот. Помните, что всякий верующий во Христа получит прощение грехов и оправдание перед Богом. Но нужно пребывать в благодати. Недостаточно только благовествовать человеку, надо довести дело до конца. Что значит дело до конца? Он должен попасть в структуру, в которой он будет расти, в церковь. Он, даже если уверовал, покаялся, проявил интерес, необходимо, чтобы он был в церкви тоже. Вот я знаю, сегодня есть разные стратегии. Люди говорят, не надо тащить человека в церковь. А я говорю, надо. Обязательно надо, потому что он попадет туда, где он будет расти. И Бог подскажет его сердцу, это то место. Вот как и в моей жизни было и бывает. Бог говорит, слава Богу.

0: Богу, за церковь, за то, что ты здесь, за то, что вы служите. Это так ценно для меня, потому что я готовлюсь к проповеди или к вот нашим эфирам. Понимаешь, поэтому...
1: Да.
0: Да благословит вас Господь чувствовать Божий призыв и благовествовать.
1: Спасибо всем, друзья. Спасибо за ваши комментарии и за вашу поддержку. Увидимся.
2: Хорошего дня.
0: Благословений Божьих.
3: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский в Сиарусе Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви

АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт, северо-восточный съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идея и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

каждое утро по будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Славянские притчи. Авва и вор. Однажды Авва Макарий застал в своей келье вора, который грузил его вещи на стоявшего у кельи осла. Не подав вида, что он хозяин этих вещей, преподобный стал молча помогать увязывать поклажу. Отпустив его с миром, блаженный сказал себе: «Мы ничего не внесли в этот мир. Ясно, что ничего не можем унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем».
1: Золотая коллекция на радио «Пилигрим».

0: Минута назидания.
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 3 сентября. Молитва может многое изменить. «И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ свой». Исход 32:14. Знаете ли вы, что молитва может изменить решение Бога? Бог может пересмотреть свои планы из-за человека, который найдет время, чтобы обратиться к Нему и выслушать Его. Моисей поднялся на гору Синай, чтобы получить 10 заповедей, и пробыл там дольше, чем рассчитывал народ. В отсутствие вождя люди забыли о Господе, поддались своим плотским желаниям и решили расплавить свои драгоценные украшения, чтобы отлить золотого тельца и начать поклоняться ему. Бог обратился к Моисею и сказал ему, по сути, следующее. «Лучше возвращайся назад, потому что твой народ угодил в серьезные неприятности, и я очень сердит на них». Слава Богу, в Псалме 29:6 сказано, что гнев его на мгновение, а милость навечно. Моисей начал ходатайствовать за свой народ, потому что эти люди действительно были ему дороги. Бог уже сказал ему, «Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный, и так оставь меня». Исход, 32 глава, стихи с 9 по 10. Однако Моисей не хотел сдаваться, потому что его сердце не могло принять Божье решение. Он любил свой народ. Он знал характер Бога. Ему было известно, что Бог любит народ и не хочет оставлять его в бедственном положении. И Моисей попросил Бога изменить решение. Смотрите Исход 32:12. Согласно сегодняшнему стиху, Бог послушал его. Мы действительно можем многое изменить своими молитвами. Божье слово на сегодня. Когда вы молитесь, Бог слышит и отвечает. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Радио «Пилигрим».
0: Друзья, благословений вам! С вами радио «Пилигрим».

Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12:30 и с 18:30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 3 сентября, и тема сегодня – «Иисус прямо среди нас». Место Писания, Евангелие от Матфея, 18 глава, 20 стих. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Слово «посреди» — греческое слово «мейсон». Это слово очень четко и понятно. Оно означает быть прямо в середине, прямо в центре, фактически посреди. Это описывает, что находится настолько в центре, что ближе к центру уже нельзя подобраться. И в этом стихе Иисус говорит, «Где двое или трое из вас собраны во имя Мое вместе, там Я присутствую, гарантированно, Я прямо посреди, Я внутри каждого разговора, Я в самом центре любого общения, Я среди вас». Иисус даже не сказал, что мы должны находиться в одной комнате. Возможно, вы говорите с кем-то по телефону, но вы собраны через телефон вместе во имя Иисуса. Вы с кем-то общаетесь в интернете, но во имя Иисуса. Единственное требование, чтобы мы собирались во имя Иисуса. И если мы собраны во имя Иисуса, Он говорит, Я буду там. Мейсон, Я буду в самом сердце всего, что вы говорите, и всего, что вы делаете. Я хочу, чтобы вы подумали об этом сегодня.
1: Радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Слушайте нас внимательно.
1: Прямо сейчас новости христианского мира.
2: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский Всеарусий Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идея и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: Ой, простите, пожалуйста.
0: Добро пожаловать в магазин «Религия и жизнь». Вы наверняка пришли, чтобы приобрести новый потрясающий бестселлер учителя лапшами-маушами «Много дорог, один пункт назначения».
2: Много дорог, один пункт назначения?
0: Да. В этой книге лапшами блестяще показывает, что все религии мира ведут к одному Богу.
2: Хотите сказать, все религии истины?
0: Ну, естественно. Ведь они все говорят об одном – любите друг друга.
2: Но ведь они во многом противоречат друг другу. Как же они одновременно могут быть истины?
0: Ну вот, к примеру, попробуйте описать вот эту дверь. Кто-то скажет, какое красивое дерево, кто-то восхитится золотыми шарнирами. Они оба по-своему описывают одну и ту же дверь, и оба говорят о ней истину.
2: Но если они не скажут вам, как эту дверь открыть, вы так и не встретитесь с тем, кто за дверью.
0: Что это вы хотите сказать?
2: Иисус сказал, я дверь, кто войдет мною, спасется.
0: Похоже, Иисус был человеком не очень-то широких взглядов.
2: Да не знаю. Думаю, он просто говорил правду.
0: Мудрость учителя лапшами-маушами.
1: На ушах.
3: Ой, простите, пожалуйста.
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва». При содействии Lifeline Production.
5: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: Радио Пилигрим. Вы слушаете Радио Пилигрим. Читаем вместе.
1: Благотворительный фонд «Предания» представляет.

0: Блаженный Августин. О граде Божьем.
1: Глава 51. О том, что кафолическая вера укрепляется и от разномыслий еретических. Но дьявол, видя, что храмы демонов пустеют, и человеческий род льнет к имени освободителя и посредника, воздвиг еретиков, которые, прикрываясь именем христиан, противодействуют христианскому учению, как будто бы в граде Божием их могут терпеть спокойно, не принимая против них никаких мер, подобно тому, как град смешения терпит у себя философов, проповедующих различные и противоположные мнения. И вот те, которые в Церкви Христовой мыслят что-нибудь вредное и превратное, когда принятым к направлению их на здравый и правильный образ мысли мерам упорно сопротивляются и не хотят исправить своих зловредных и пагубных учений, делаются еретиками и, выходя из церкви, пополняют ряды, дающих ей занятия врагов. Таким образом, своим злом они приносят истинным членам Церкви Христовой даже пользу, потому что Бог и зло употребляет во благо, и любящим Бога все содействует ко благу. Послание к Римлянам, глава 8, стих 28. Ибо все враги Церкви, каким бы заблуждением и какой бы злобой они ни были ослеплены и развращены, если получают власть вредить ей телесно, упражняют ее терпение, а если являются ей противниками только по своему образу мыслей, упражняют ее мудрость. А так как и враги должны быть любимы, то дают упражнение и ее благорасположению или даже благотворительности, действуют ли в отношении к ним убеждающим словом учения или грозою дисциплины. Поэтому дьявол, князь нечестивого града, выдвигая свои орудия против странствующего в настоящем мире града Божия, не в силах ничем ему повредить. Божественный промысел посылает этому граду и благоденствие в утешение, чтобы несчастья не сокрушили его, и несчастье в упражнении, чтобы благоденствие не испортило его. То и другое уравновешивается взаимно, так что именно из этого града, а не откуда-либо еще, мы должны считать идущим известный возглас псалма. «При умножении скорбей моих в сердце моем, утешения твои услаждают душу мою». Псалом 93, стих 19. Отсюда же и слова апостола: «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы». Послание к Римлянам, глава 12, стих 12. Ибо и сказанное тем же учителем, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. Может быть приложимо ко всяким временам. Потому что хотя известное время, когда внешние враги не свирепствуют и кажется спокойным, и даже таковым и является на самом деле, и доставляет великое утешение, особенно слабым. Однако же и тогда есть, и даже очень много внутри таких, которые своими развращенными нравами терзают чувства людей, живущих благочестиво. Ибо через них хулится и христианское католическое имя. А чем оно дороже для желающих благочестиво жить во Христе, тем более скорбят они о том, что по вине дурных домашних оно не настолько возлюблено, насколько того желают души благочестивых. Да и сами еретики, так как представляются имеющими имя, таинство Писания и исповедание христианское, причиняют великую скорбь сердцам благочестивых, потому что, с одной стороны, многие желающие быть христианами делаются по необходимости нерешительными ввиду их разномыслий, а с другой многие злоречивые находят в них основание хулить христианское имя, ибо и они называются христианами. При существовании этих и им подобных развращенных нравов и заблуждений желающие жить благочестиво во Христе, терпят гонения, хотя тела их и не подвергаются нападениям и мучениям. Гонения эти они претерпевают не на теле, а в сердце. Поэтому сказано: «При умножении скорбей моих в сердце моем, а не в теле моем». Но с другой стороны, поскольку обетования Божии мыслятся непреложными, и поскольку апостол говорит: «Познал Господь своих, ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего». Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 19, послание к Римлянам, глава 8, стих 29. «И никто из них не может погибнуть», то в псалме том говорится далее: «Утешения Твои услаждают душу мою». Да и сама эта скорбь, являющаяся в сердцах людей благочестивых, стесняющихся нравами христиан злых или ложных, приносит пользу скорбящим, потому что источником ее служит любовь, в силу которой они не хотят ни того, чтобы те сами погибли, ни того, чтобы мешали спасению других. Наконец, великим утешением служит и их исправление, которое переполняет души благочестивых людей столь же великой радостью, сколь великими скорбями огорчала их погибель. Так в этом веке, в эти злополучные дни, не только со времени телесного присутствия Христа и его апостолов, но с самого Авеля, первого праведника, убитого нечестивым братом, и до самого конца настоящего века Церковь распространяется, совершая свое странствование среди гонений от мира и утешений от Бога. Глава 52. Следует ли думать, как полагают некоторые, что после 10 гонений, которые были, не будет уже ни одного, кроме 11, которое имеет быть во время самого Антихриста? Поэтому я не считаю правильным говорить или верить, как это казалось или кажется некоторым, будто Церковь до времени Антихриста не будет испытывать больше гонений, кроме того числа их, то есть 10, какие уже испытывала, так что 11 и последним будет якобы гонение от Антихриста. Ибо первым гонением считают то, которое было от Нерона, второе — от Домициана, третье — от Трояна, четвертое — от Антонина, пятое — от Севера, шестое — от Максимина, седьмое — от Декия, восьмое — от Валериана, девятое — от Аврелиана, десятое — от Диоклетиана и Максимилиана. Так как египетских казней, прежде чем народ Божий начал выходить из Египта, было 10, то полагают, что их нужно разуметь в том смысле, что последнее гонение Антихриста будет соответствовать 11 казни, когда египтяне, враждебно гнавшиеся за евреями, погибли в Красном море, между тем, как народ Божий переходил через него по суше. Но я не думаю, чтобы те события в Египте пророчески прообразовывали гонения. Хотя думающие так, скажущиеся тонкостью и остроумием, сопоставляют каждую казнь с каждым из гонений, но не по пророческому духу, а по догадке человеческого ума, который иногда доходит до истины, но нередко и обманывается. В самом деле, что скажут думающие так о том гонении, во время которого распят был сам Господь? В какое число его включат? Или же они полагают, что это следует исключить, потому что нужно здесь считать те, которые относятся к телу, а не то, которое было направлено против самого главы, когда была убита эта глава? А что они скажут о том гонении, которое после вознесения Христа на небо производилось в Иерусалиме, когда блаженный Стефан был побит камнями, когда Иаков, брат Иоанна, был усечен мечом, когда апостол Петр был осужден на казнь и заключен в темницу, откуда его освободил ангел, когда братья бежали из Иерусалима, когда Савл, сделавшийся впоследствии апостолом Павлом, опустошал церковь? когда и сам он, уже проповедуя ту самую веру, которую гнал, претерпел то, что делал сам, и в Иудее, и среди других народов, где с пламенной ревностью проповедовал Христа. Почему же они думают, что следует начинать с Нерона, когда ко времени Нерона церковь возросла среди жесточайших гонений, о которых говорить подробно было бы слишком долго? Если же полагают, что нужно принимать в расчет гонения, произведенные царями, то ведь Ирод, который после вознесения Господа на небо воздвиг самое жестокое гонение, был также царем. Затем, что ответят они нам об Юлиане, которого также не причисляют к десяти? Разве он не гнал церковь? Он, запретивший христианам учить и учиться свободным наукам. При нем Валентиан-старший, бывший после него третьим императором, явился исповедником христианской веры и лишен был за это военной должности. Умолчу о том, что сделал бы он в Антиохии, если бы один вернейший и мужественнейший юноша, который из числа многих, схваченных для пыток, был первым в продолжении целого дня подвергнут истязаниям, певший псалмы под орудиями пыток и в страданиях, не привел его в ужас своей изумительной твердостью и спокойствием, и не возбудил в нем страха, что остальные заставят его оказаться в еще более постыдном положении. Наконец, на нашей уже памяти брат вышеупомянутого Валентиана, арианин Валент, разве не произвел опустошение в католической церкви жестоким гонением в восточных странах? Далее, разумно ли не принимать в соображение того обстоятельства, что церковь, повсюду плодоносящая и возрастающая, может у некоторых народов терпеть от царей гонения, когда у других народов не терпит? Или, быть может, не следует считать гонением то, что царь преследовал в Готии христиан с удивительной жестокостью, в то время, когда там были одни православные, из которых весьма многие увенчались мученичеством, как об этом мы слышали от некоторых из братьев, которые тогда были еще детьми и отчетливо вспоминали, что сами видели это. А недавно в Персии разве не свирепствовало там на христиан гонение, если оно не продолжается и сейчас, в такой степени, что некоторые, бежавшие оттуда, прибыли даже в римские города? Размышляя об этих и им подобных обстоятельствах, я думаю, что не следует ограничивать известным числом гонения, которыми должна испытываться церковь. Но, с другой стороны, не менее безрассудно и утверждать, что будут и еще от царей какие-нибудь гонения, кроме того последнего, относительно которого не сомневается ни один христианин. Поэтому оставим вопрос открытым и только заметим, что утверждать что-то одно из двух было бы делом смелым и даже дерзким.

0: Минута назидания.
1: Радио Пилигрим представляет размышления Дэвида Вилкерсона. Он проповедовал покаяние. Иисус провозглашает: «Моя церковь – это место искреннего, открытого покаяния». Апостол Павел свидетельствует. Римлянам 10 глава. «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем». То есть слово веры, которое проповедуем. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Ибо Писание говорит: всякий верующий в него не постыдится». Проще говоря, мы получаем спасение посредством открытого исповедания греха и покаяния. Иисус заявляет: «Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Матфея 9 глава. И он же говорит, что через покаяние мы получаем исцеление и обетование. Луки 5 глава. «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию». Это хорошая новость. Иисус говорит нам: «В моей церкви все получают исцеление через покаяние». Не имеет значения, в каком ты состоянии, страдаешь ли ты физически, либо психически, изнеможден ли ты духовно. Все должны прийти ко мне одним и тем же способом. И все найдут исцеление через покаяние. Как много церквей по-прежнему открывают свой алтарь для сокрушенных людей, готовых выйти и покаяться. Как много пасторов перестало призывать совершать этот важный духовный шаг. Как много верующих перестало испытывать необходимость в исповедании греха, что является центральной темой Евангелия Христа. Евангелие Марка, 1 глава. «Пришел Иисус, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие Божие. Покайтесь и веруйте в Евангелие». Это было первой записанной проповедью Иисуса. Он проповедовал покаяние. Для некоторых христиан это может звучать сильно. Они могут отвечать: «Хорошо, но насколько сильно Иисус проповедовал покаяние?» Лука дает на это ответ в своем Евангелии. Иисус сказал своим слушателям: «Если не покаетесь, все также погибнете». Луки 13 глава.

0: Вы можете скачать передачи Дэвида Вилкерсона «Размышления» на radiopilgrim.ru.
1: Если вы нашли интересную новость и считаете, что она должна прозвучать в нашем эфире, пришлите ссылку через приложение «Радио Пилигрим».

оставайся вместе с нами и помни всегда, Бог держит твою жизнь в своей руке. Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский Всеарусий Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слушаете радио «Пилигрим». Оставайтесь с нами.
1: План победы. Читаем Библию каждый день.
2: Псалом 64. Начальнику хора. Псалом Давида для пения. Тебе, Боже, принадлежит хвала на Сионе, и Тебе воздастся обет в Иерусалиме. Ты слышишь молитву, к Тебе прибегает всякая плоть. Дела беззаконий превозмогают меня. Ты очистишь преступления наши. Блажен, кого Ты избрал и приблизил, чтобы он жил во дворах Твоих. Насытимся благами дома Твоего, святого храма Твоего. Страшный в правосудии, услышь нас, Боже, Спаситель наш, упование всех концов земли и находящихся в море далеко, поставивший горы силою своею, припоясанный могуществом, укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов. И убоятся знамений Твоих, живущие на пределах земли. Утро и вечер возбудишь к славе Твоей. Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости Твоей, и стези Твои источают туг, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют.
3: Глава 14. Через два дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить, но говорили: «Только не в праздник, чтобы не произошло возмущения в народе». И когда был он в Вифании, в доме Симона Прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: «К чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим», и роптали на нее. Но Иисус сказал: «Оставьте ее. Что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла. Предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». И пошел Иуда Искариот, один из 12, к первосвященникам, чтобы предать его им. Они же, услышав, обрадовались и обещали дать ему серебряники. И он искал, как бы в удобное время предать его. В первый день опресноков, когда заколали пасхального агнца, говорят ему ученики его: «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним, и куда он войдет, скажите хозяину дома того: учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им, и приготовили Пасху. Когда настал вечер, он приходит с 12. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал: «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». Они опечалились и стали говорить ему один за другим: «Не я ли?» И другой: «Не я ли?» Он же сказал им в ответ: «Один из 12, обмакивающий со мною в блюдо. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы тому человеку не родиться». И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу, благодарив, подал им, и пили из нее все, и сказал им: «Сие есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая. Истинно говорю вам, я уже не буду пить от плода виноградного до того дня, когда буду пить новое вино в Царствии Божием». И, воспев, пошли на гору Елеонскую. И говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы. По воскресенье же моем я предварю вас в Галилее». Петр сказал ему: «Если и все соблазнятся, но не я». И говорит ему Иисус: «Истинно говорю тебе, что ты ныне в эту ночь, прежде нежели дважды пропоет петух, трижды отречешься от меня». Но он еще с большим усилием говорил: «Хотя бы мне надлежало умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Тоже и все говорили. Пришли в селение, называемое Гефсимания. И он сказал ученикам своим: «Посидите здесь, пока я помолюсь». И взял с собою Петра, Иакова и Иоанна, и начал ужасаться и тосковать. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». И, отойдя немного, пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил: «Авва, Отче, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты». Возвращается и находит их спящими, и говорит Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать один час? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». И опять, отойдя, молился, сказав то же слово. И, возвратившись, опять нашел их спящими, ибо глаза у них отяжелели, и они не знали, что ему отвечать. И приходит в третий раз и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час, вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем, вот приблизился предающий меня». И тотчас, как он еще говорил, приходит Иуда, один из двенадцати, и с ним множество народа, с мечами и кольями от первосвященников и книжников и старейшин. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите его и ведите осторожно». И, придя, тотчас подошел к нему и говорит: «Рави, рави!» И поцеловал его. А они возложили на него руки свои и взяли его. Один же из стоявших тут извлек меч, ударил раба первосвященникова и отсек ему ухо. Тогда Иисус сказал им: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме и учил, и вы не брали меня. Но да сбудутся писания». Тогда, оставив его, все бежали. Один юноша, завернувшись по ногому телу и в покрывало, следовал за ним, и воины схватили его, но он, оставив покрывало, ногой убежал от них. И привели Иисуса к первосвященнику, и собрались к нему все первосвященники и старейшины и книжники. Петр издали следовал за ним, даже внутрь двора первосвященникова. И сидел он со служителями и грелся у огня. Первосвященники же и весь Синедрион искали свидетельства на Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Ибо многие уже свидетельствовали на него, но свидетельства сии не были достаточны. И некоторые, встав, лжесвидетельствовали против него и говорили: «Мы слышали, как он говорил: я разрушу храм сей рукотворенный, и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный». Но и такого свидетельства их не было достаточно. Тогда первосвященник встал посреди и спросил Иисуса: «Что ты ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Но он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил его и сказал ему: «Ты ли Христос, Сын Благословенного?» Иисус сказал: «Я, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: «На что еще нам свидетелей? Вы слышали богохульство? Как вам кажется?» Они же все признали его повинным смерти, и некоторые начали плевать на него, и, закрывая ему лицо, ударять его и говорить ему: «Прореки!» И слуги били его полонитом. Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника и, увидев Петра, греющегося, и, всмотревшись в него, сказала: «И ты был с Иисусом Назарянином?» Но он отрекся, сказав: «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь», и вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, опять его увидев, начала говорить стоявшим тут: «Этот из них». Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут опять стали говорить Петру: «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться: «Не знаю человека сего, о котором говорите». Тогда Запел петух во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня», и начал плакать.
4: Вы слушаете «План Победы».
3: Глава 8. Трубу кустам твоим, как орел налетит на дом Господень за то, что они нарушили завет мой и преступили закон мой. Ко мне будут взывать: «Боже мой, мы познали тебя, мы Израиль». Отверг Израиль доброе, враг будет преследовать его. Поставляли царей сами, без меня, ставили князей, но без моего ведома, из серебра своего и золота своего сделали для себя идолов, оттуда гибель. Оставил тебя телец твой, Самария, воспылал гнев мой на них. Доколе не могут они очиститься? Ибо и он – дело Израиля, художник сделал его, и потому он не бог. В куски обратятся телец самарийский. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Поглощен Израиль, теперь они будут среди народов, как негодный сосуд. Они пошли к Ассуру, как дикий осел, одиноко бродящий. Ефрем приобретал подарками расположение к себе. Хотя они посылали дары к народам, но скоро я соберу их, и они начнут страдать от бремени царя князей. Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха. Ко греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Ныне он вспомнит нечестие их и накажет их за грехи их. Они возвратятся в Египет. Забыл Израиль Создателя своего и устроил капища. И Иуда настроил много укрепленных городов. Но я пошлю огонь на города его, и пожрет чертоги его. Глава 9. Не радуйся, Израиль, до восторга, как другие народы, ибо ты блудодействуешь, удалившись от Бога твоего. Любишь блудодейные дары на всех гумнах. Гумно и точило не будут питать их, и надежда на виноградный сок обманет их. Не будут они жить на земле Господней. Ефрем возвратится в Египет, а в Ассирии будут есть нечистое. Не будут возливать Господу вина, и неугодны ему будут жертвы их. Они будут для них, как хлеб похоронный. Все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их для души их, а в дом Господен он не войдет. Что будете делать в день торжества и в день праздника Господня? Ибо вот они уйдут по причине опустошения. Египет соберет их, Мемфис похоронит их. Драгоценностями их из серебра завладеет крапива, колючий терн будет в шатрах их. Пришли дни посещения, пришли дни воздаяния, да узнает Израиль, что глуп прорицатель, безумен, выдающий себя за вдохновенного по причине множества беззаконий твоих и великой враждебности. Ефрем, страж подле Бога моего, пророк, сеть птицелова на всех путях его, соблазн в доме Бога его. Глубоко упали они, развратились, как в одни гивы. Он вспомнит нечестие их, накажет их за грехи их. Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которые возлюбили. У ефремлян, как птица, улетит слава чадородия, ни рождения, ни беременности, ни зачатия не будет». А хотя бы они и воспитали детей своих, отниму их. Ибо горе им, когда удалюсь от них. Ефрем, как я видел его до Тира, насажден на прекрасной местности. Однако Ефрем выведет детей своих к убийце. Дай им, Господи, что ты дашь им. Дай им утробу нерождающую и сухие сосцы. Все зло их в Галгале. Там я возненавидел их за злые дела их. Изгоню их из дома моего. Не буду больше любить их. Все князья их – отступники». Поражен Ефрем, иссох корень их, не будут приносить они плода, а если и будут рождать, я умерщвлю вожделенный плод утробы их. Отвергнет их Бог мой, потому что они не послушались его и будут скитальцами между народами. Глава 10. Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод. Чем более у него плодов, тем более умножают жертвенники. Чем лучше земля у него, тем более украшают они кумиры. Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их. Теперь они говорят: нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа. А царь, что он нам сделает? Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля. За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии, восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о том, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него. И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего». «Исчезнет Самария, царь ее, как пена на поверхности воды, и истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии волчцы вырастут на жертвенниках их, и скажут они горам: покройте нас, и холмам, падите на нас. Больше, нежели в дни Гивы, грешил ты, Израиль, там они устояли, война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их». По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем, обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будут верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет боронить. Сейте себе вправду и пожнете милость, распахивайте у себя новину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду». Вы возделываете нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих. И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми. Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше.

0: Имя Божьей любви. Имя Божьей любви.
1: 24 часа в сутки. С вами радио «Пилигрим».
2: Слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Вот дела. 10 лет работаю в этом магазине и никогда раньше не замечала, что здесь есть кабинет.
1: Проходите, садитесь, пожалуйста.
0: Так по какому вопросу меня вызвали?
1: Да так, формальности.
0: Извините за прямоту, но я вас что-то не припомню. Давно вы в нашем магазине работаете?
1: Я не работаю в вашем магазине.
0: Серьезно? А кто к нам направил?
1: Начальство.
0: Начальство?
1: Давайте к делу. Скажите, пожалуйста.
0: А кто ваш начальник, Алла Петровна?
1: Выше.
0: Борис Николаевич?
1: Выше.
0: Выше Бориса Николаевича?
1: Выше, гораздо выше.
0: Да куда же выше-то?
1: Итак, скажите, пожалуйста.
0: Неужели сокращают?
1: Не беспокойтесь, по работе к вам нет никаких претензий. Скажите.
0: Тогда зачем меня вызвали?
1: У меня мало времени, вы не могли бы не перебивать?
0: Извините.
1: Скажите, можете ли вы подтвердить тот факт, что более перспективным покупателям вы уделяете больше внимания и проводите с ними больше времени?
0: Ну, естественно. Стоп, здесь какой-то подвох, так? Как я должна ответить?
1: Честно.
0: А зарплату не урежут?
1: Я же сказал, по работе к вам нет никаких претензий. Отвечайте честно.
0: Ну, разумеется. Больше внимания уделяю перспективным покупателям. Что тут лукавить?
1: Хорошо. Согласны ли вы с тем, что потому, какое внимание вы уделяете клиенту, он чувствует, насколько вы его цените?
0: Да чувствует, наверное. А что? На меня кто-то жаловался?
1: Можно ли то же самое сказать и о ваших детях?
0: А при чем здесь мои дети?
1: Отвечайте.
0: При чем здесь мои дети?
1: Отвечайте, я вас умоляю.
0: Вы правы. Я не уделяю своим детям должного внимания. Я просто забросила их.
1: И что вы намерены предпринять?
0: Что намерена?

0: произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
1: Это «Радио Пилигрим». Радио Пилигрим.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Духовные учебные заведения призваны не только давать знания, но и быть благодатной средой для нравственного воспитания будущих служителей церкви, отметил патриарх Московский Всеруси Кирилл в своем поздравлении с началом учебного года. Духовные академии и семинарии, православные университеты и институты призваны быть не только местом сосредоточения знаний и научного поиска, но и благодатной средой для всестороннего и нравственного воспитания будущих служителей и тружеников Церкви Христовой, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Русской Православной Церкви. Патриарх отметил, что наряду с основными дисциплинами, входящими в учебный план, сегодня особое внимание следует уделять тем вызовам, с которыми сталкиваются как Русская Церковь, так и современная цивилизация. Адвентист переизбран на второй президентский срок в Замбии. Хакаинды Хачилема, переизбранный на второй срок 61,4% голосов, один из самых известных политиков-адвентистов в мире. Он не просто прихожанин, а действующий пресвитер церкви АСД и сертифицированный мастер-наставник молодежного служения. Его супруга, первая леди Мутинта, полностью разделяет его убеждения. На церковных мероприятиях пара часто появляется в официальной адвентистской форме. На посту президента Хачилема строго соблюдает субботний покой и жертвует личные средства на благотворительность. Свою борьбу с коррупцией он строит на библейских принципах, но при этом сохраняет межконфессиональный мир в стране, оставаясь лидером для замбийцев всех вероисповеданий. Исторически адвентисты редко возглавляли государство, часто сталкиваясь с трудностями из-за пацифизма и соблюдения субботы. Польский автобус с паломниками попал в ДТП в Венгрии, погибли 12 человек. Авария произошла около часа ночи 16 августа на автомагистрали, которая связывает Будапешт с северо-востоком Венгрии. Автобус с польскими номерами съехал с дороги в кювет. В салоне находились 57 пассажиров и два водителя. Это были польские паломники, возвращавшиеся из Междугорья в Боснии и Герцеговине. В результате ДТП погибли 12 человек и еще 10 получили тяжелые травмы. Полиция Венгрии допросила обоих водителей. Тот из них, кто находился за рулем в тот момент аварии, был задержан. Как сообщил замглавы МИД Польши Войцех Заинчковский, обвинения ему пока не предъявлены. Кроме того, будет проведена проверка перевозчика. Президент США Дональд Трамп заявил о прекращении финансирования за счет государственной программы Medicaid операции по смене пола и гормональной терапии для несовершеннолетних. Трамп сообщил, что соответствующее решение по его поручению объявил руководитель центров услуг Medicare и Medicaid Мехмед Оз. Medicaid больше не будет финансировать операции по смене пола и гормональную терапию для несовершеннолетних, написал американский президент. По словам Трампа, власти США не намерены оплачивать проведение таких вмешательств детям. Он назвал подобные операции и практики варварскими и заявил, что они могут причинить немыслимый и необратимый вред молодому организму. Христианское бизнес-общество «Влияние» города Краснодара приглашает на третью христианскую бизнес-конференцию «БСБ-2026». Бизнес – это не просто идеи и прибыль, но призвание, ценности и мощный инструмент влияния. Конференция «Бизнес для Царства Божия» – это больше, чем событие. Это момент, когда предприниматели, пасторы и служители собираются вместе, чтобы расти, обмениваться опытом и двигаться вперед на правильном основании. Ожидается свыше 15 спикеров, действующие предприниматели, пасторы, старшие служители, живые кейсы и 14 практических мастер-классов – реальный опыт тех, кто строит бизнес на библейских принципах. Библейская дискуссия и форум-группы – открытое обсуждение острых вопросов для глубокого погружения в темы, нетворкинг, новые партнерства и деловые знакомства в кругу единомышленников, вдохновение, молитва и общение, мощная духовная поддержка и живое общение. Регистрация на конференцию уже начата. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

осень. Время прогулок под дождем. Когда будете собирать свой первый букет из опавших листьев, не забудьте включить радио «Пилигрим».

каждое утро. По будням с 8 до 9 слушайте наши прямые эфиры, включайтесь в обсуждение, предлагайте новости, получайте хорошее настроение на весь день.

0: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Библия говорит» и вновь с вами Николай Пастухов и Алексей Коломийцев. Пастор Алексей, как отвечать на хамство и откровенную глупость некоторых людей, когда ты уже несколько раз пытался корректно осаждать таких людей?
1: Это очень актуальный вопрос в связи с тем, что в мире, в котором мы живем, достаточно много хамства. Но происходит по разным причинам. Некоторые люди просто невоспитанные, другие действительно наполнены какой-то злобой по отношению к вам или, может быть, к другим людям вокруг. И поэтому Священное Писание дает нам несколько конкретных указаний, как нам вести себя в таком случае. Первое, что вспоминается в связи с этим, это Слово Божие, которое говорит о методике победы всякого рода зла. Мы знаем, что написано «побеждай зло добром». То есть первая, самая важная задача в таком случае – не опуститься на уровень этого хама, то есть не позволить хамству расплодить себя еще и в вашем сердце. То есть если вам хамят, то ответить хамством на хамство – это самый неправильный метод. Библия говорит «побеждай зло добром». Что это значит? Это значит, прежде всего, сохрани в своем сердце мир. Сохрани в своем сердце спокойствие, уверенность в Иисусе Христе и доброе отношение к людям вообще, включая и даже этого человека, понимая, что он в данной ситуации стал жертвой своего собственного греха или каких-то других, может быть, обстоятельств. Кроме того, вспоминается другое место Писания. В книге Екклесиаста, в 7 главе, 21 стихом, мы читаем «Не на всякое слово обращай внимание». Достаточно часто мы сталкиваемся с высказываниями людей, которые не представляют собой слишком большой проблемы, чтобы на них заостряться и тратить на них свои эмоции или даже мысли, или внимание вообще. Люди часто высказывают разные точки зрения, и иногда они высказывают их острее, чем они даже сами считают или думают. К сожалению, особенно в интернет-пространстве, в виртуальном пространстве, это

0: Если впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такового в духе кротости. Очень важное уточнение. Нам, конечно же, нужно при возможности исправлять таких людей, помогая им преодолеть их греховность. Ведь это же то состояние, которое вредит им самим и через них наносит вред другим. Поэтому апостол инструктирует нас. Он говорит, вы духовные, то есть те, кто наполнен плодом Духа, то есть немножечко лучше, может быть, в данном случае человека, который рядом. Исправляйте такового в духе кротости. Кротость, ее другое значение – это незлобивость, то есть не допуская зла в своем сердце. И дальше посмотрите очень важное уточнение. Наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. Речь идет о том, что мы легко можем впасть в искушение тогда, когда пробуем откорректировать что-то поведение. И чаще всего, особенно от людей хамовитых, людей, которые готовы так быстро впадать в раздражение, чаще всего мы встречаемся с реакцией, которая нам неприятна. И она очень часто вводит нас в искушение. То есть мы попадаем в искушение, мы попадаем в такое положение, в котором они виноваты, они все это начали, мы пытались им помочь. Но в конце концов мы ощущаем себя, как будто ты где-то испачкался в грязи какой-то. И причина этого вот в том, что мы не пободрствовали, мы не пронаблюдали за собой и впали в искушение. То есть это очень ответственная ситуация, на которую нужно обращать внимание. То есть самое первое – храните в сердце мир, не допускайте злобы. Второе – если есть возможность попробовать исправить этого человека или же обличить его, подсказать ему в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным. И есть третий принцип. Писание говорит в книге Притчи: не дружись с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его. Возможно, таких людей нужно просто избегать. Это библейский совет. Благослови вас Господь в этом.
1: Благодарю вас, пастор Алексей. Друзья мои, у вас есть всегда возможность узнать больше о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org или просто пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог!
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

слушайте аудиоверсии книг известных христианских авторов с 12.30 и с 18.30 каждый день на радио «Пилигрим».

0: Как хорошо, что у нас отпуск на природе.
1: Да, нам попался хороший туроператор. Помог нам сэкономить и на экскурсоводе, и на карте. И вообще, прекрасно, мне нравится.
0: Только странно, а где наши обратные билеты?
1: У тебя нету их?
0: Нет.
1: Я думаю, нам дадут их, когда мы полетим обратно. Слушай, у меня тут чипсы есть, ты будешь?
0: Да, давай. Стой, мне кажется, мы заблудились.
1: Слушай, ну давай кого-нибудь позовем. Помогите!
2: Нас никто не слышит.
1: Постой. Я, кажется, слышу знакомые звуки.
3: Это же радио Пилигрим.
4: Радио Пилигрим. Мы вещаем везде.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинение прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абелардо Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

0: слово наставления на радио «Пилигрим».
1: Джойс Майер. Слушайте Бога каждое утро. 4 сентября. Слушайте Духом. Дух дает жизнь, а плоть не приносит пользы. Слова истины, которые говорю я вам, это дух и жизнь. Евангелие от Иоанна 6:63. Расширенный перевод Библии. Иногда мы настолько увлекаемся своими планами и еще подключаем к этому эмоции, что не в состоянии слышать голос Бога. Мы пытаемся проявить послушание, но негативные мысли атакуют нас, заставляя сдаться. Если мы приглушим громкость своих мыслей и прислушаемся к тихому голосу сердца, мы услышим подтверждение того, что говорит нам Бог. Ответ придет из глубины нашего естества, где обитает Святой Дух, и этот ответ наполнит нас миром и уверенностью. Однажды после служения, к которому я долго и тщательно готовилась и которое должно было помочь многим посетившим его людям, ко мне пришла навязчивая мысль. Никто не получил благословения, большинство жалеют, что пришли сюда. Я чувствовала себя неудачницей, но понимала, что Бог не хочет этого. Тогда я успокоилась и стала ждать, что скажет мне Святой Дух. Я сразу же услышала его тихий, нежный голос внутри себя. Если бы эти люди не хотели быть здесь, они бы не пришли. Если бы им не понравилось служение, они бы ушли. Я дал тебе нужные слова, а я никогда не вкладываю в уста проповедника что-то плохое. Поэтому не позволяй сатане украсть у тебя радость хорошо исполненной работы. Если бы я не прислушалась к этому голосу, я продолжала бы чувствовать себя несчастной. Но Божьи слова вернули меня к жизни. Мы слышим Божьи слова в своем духе, а не разуме. Помните об этом и всегда находите время, чтобы остановиться, помолчать и послушать, что Бог пытается сказать вам. Божье слово на сегодня. Божье слово приносит обновление и жизнь. Вы прослушали главу из аудиокниги Джойс Майер. Чтобы прослушать или скачать другие главы книги, а также узнать больше о служении Джойс Майер, посетите сайт joycemayer.ru. Там вы сможете написать отзыв об аудиокниге, поделиться свидетельством или попросить о молитвенной поддержке. Присоединяйтесь к служению Джойс Майер на Фейсбуке, ВКонтакте, Инстаграме и Ютубе. Мы рады служить вам.
2: Вы слушаете радио «Пилигрим».

0: План Победы. Читаем Библию каждый день.
1: Псалом 65. Начальнику хора. Песнь. Воскликните Богу вся земля. Пойте славу имени Его. Воздайте славу, хвалу Ему. Скажите Богу, как страшен Ты в делах Твоих, по множеству силы Твоей покорятся Тебе враги Твои. Вся земля да поклонится Тебе и поет Тебе, да поет имени Твоему. Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами человеческими. Он превратил море в сушу, через реки перешли стопами, там веселились мы о нем. Могуществом своим владычествует он вечно. Очи его зрят на народы, да не возносятся мятежники. Благословите народы Бога нашего и провозгласите хвалу ему. Он сохранил в душе нашей жизнь и ноге нашей не дал поколебаться. Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют серебро. Ты ввел нас в сеть, положил оковы на чресла наши, посадил человека на главу нашу. Мы вошли в огонь и в воду, и Ты вывел нас на свободу. Войду в дом Твой со всесожжениями, воздам Тебе обеты мои, которые произнесли уста мои и изрек язык мой в скорби моей. Всесожжение тучное вознесу Тебе с воскурением тука овнов, принесу в жертву волов и козлов. Придите, послушайте, все боящиеся Бога, и я возвещу вам, что сотворил Он для души моей». Я воззвал к Нему устами моими и превознес Его языком моим. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. Но Бог услышал, внял глас умоления моего. Благословен Бог, который не отверг молитвы моей и не отвратил от меня милости своей.
2: Глава 15. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Пилат спросил его: «Ты царь иудейский?» Он же сказал ему в ответ: «Ты говоришь». И первосвященники обвинили его во многом. Пилат же опять спросил его: «Ты ничего не отвечаешь? Видишь, как много против тебя обвинений?» Но Иисус и на это ничего не отвечал, так что Пилат дивился. На всякий же праздник отпускал им он одного узника, о котором просили. Тогда был в узах некто по имени Варава со своими сообщниками, которые во время мятежа сделали убийство. И народ начал кричать и просить Пилата о том, что он всегда делал для них. Он сказал им в ответ: «Хотите ли, отпущу вам царя иудейского?» Ибо знал, что первосвященники предали его из зависти. Но первосвященники возбудили народ просить, чтобы отпустил им лучше Варраву. Пилат, отвечая, опять сказал им: «Что же хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете царем иудейским?» Они опять закричали: «Распни его!» Пилат сказал им: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее закричали: «Распни его!» Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Варраву, а Иисуса, бив, предал на распятие. А воины отвели его внутрь двора, то есть в приторию, и собрали весь полк, и одели его в багряницу, и сплетши терновый венец возложили на него, и начали приветствовать его: «Радуйся, царь иудейский!» И били его по голове тростью, и плевали на него, и, становясь на колени, кланялись ему. Когда же насмеялись над ним, сняли с него багряницу, одели его в собственные одежды его и повели его, чтобы распять его. И заставили проходящего некоего киринеянина Симона, отца Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест его. И привели его на место Голгофу, что значит «лобное место». И давали ему пить вино со Смирную, но он не принял. Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его. И была надпись вины его: «Царь иудейский». С ним распяли двух разбойников, одного по правую, а другого по левую сторону его. И сбылось слово Писания: «К злодеям причтен». Проходящие злословили его, кивая головами своими, говоря: «Эй, разрушающий храм, в три дня созидающий, спаси себя самого, сойди с креста». Подобные первосвященники с книжниками, насмехаясь, говорили друг другу: «Других спасал, а себя не может спасти. Христос, царь Израилев, пусть сойдет теперь с креста, чтобы мы видели и уверуем». И распятые с ним поносили его. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом: «Элои! Элои! Лама! Савахвани!» Что значит: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших тут, услышав, говорили: «Вот, Илию зовет». Один побежал, наполнил губку уксусом и, наложив на трость, давал ему пить, говоря: «Постойте, посмотрим, придет ли Илия снять его». Иисус же, возгласив громко, испустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидев, что он так, возгласив, испустил дух, сказал: –

0: Пилат удивился, что он уже умер, и, призвав сотника, спросил его, давно ли умер? И, узнав от сотника, отдал тело Иосифу. Он, купив плащаницу и сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалил камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали.
1: Вы слушаете «План Победы».
0: Глава 11. На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего. Звали их, а они уходили прочь от лица их, приносили жертву Ваалам и ходили истуканам. Я сам приучал Ефрема ходить, носил его на руках своих, а они не сознавали, что я врачевал их. Узами человеческими влек я их, узами любви, и был для них как бы поднимающий ярмо с челюсти их, и ласково подкладывал пищу им. Не возвратится он в Египет, но Ассур, он будет царем его, потому что они не захотели обратиться ко мне. И падет меч на города его, и истребит затворы его, и пожрет их за умыслы их. Народ мой закоснел в отпадании от меня, и хотя призывают его к горнему, он не возвышается единодушно. Как поступлю с тобой, Ефрем? Как предам тебя, Израиль? Поступлю ли с тобою, как с Адамою? Сделаю ли тебе, что с Сиваиму? Повернулось во мне сердце мое, возгорелась вся жалость моя. Не сделаю по ярости гнева моего, не истреблю Ефрема, ибо я Бог, а не человек. Среди тебя, святой, я не войду в город. Вслед Господа пойдут они, как лев. Он даст глаз свой, и встрепенутся к нему сыны с запада, встрепенутся из Египта, как птицы, и из земли ассирийской, как голуби, и вселю их в дома их, говорит Господь. Окружил меня Ефрем ложью, и дом Израилев лукавством. Иуда держался еще Бога, и верен был со святыми. Глава 12. Ефрем пасет ветер и гоняется за восточным ветром, каждый день умножает ложь и разорение. Заключают они союз с Ассуром, и в Египет отвозится елей. Но и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его. Еще в чреве матери запинал он брата своего, а возмужав, боролся с Богом. Он боролся с ангелом и превозмог, плакал и умолял его. В Вифиле он нашел нас, и там говорил с нами. А Господь есть Бог Саваоф, сущий имя его. Обратись и ты к Богу твоему, наблюдай милость и суд, и уповай на Бога твоего всегда. Хананиянин с неверными весами в руке любит обижать. И Ефрем говорит, однако я разбогател, накопил себе имущество, хотя во всех моих трудах не найдут ничего незаконного, что было бы грехом. А я, Господь Бог твой, от самой земли египетской, опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника. Я говорил пророкам и умножал видения, и через пророка употреблял притчи. Если Галаад сделался Авеном, то они стали суетны, в Галгалах заколали в жертву тельцов, и жертвенники их стояли, как груды камней на межах поля. Убежал Иаков на поля сирийские, и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец. Через пророка вывел Господь Израиля из Египта, и через пророка он охранял его. Сильно раздражил Ефрем Господа, и зато кровь его оставит на нем, и поношение его обратит Господь на него».

Слушайте и смотрите наши прямые трансляции в соцсетях ВКонтакте, Одноклассники и Рутюб. Что почитать христианину? Вопрос, от которого веет некоторой архаикой. И действительно, кто сегодня много читает, да и читает ли вообще? Большинство людей обходятся социальными сетями, рассматривая в них фото и видосы, а руководство пользователей изучают в комиксах или в формате видео. Человек предпочитает картинку тексту, как ребенок предпочитает сладкую конфету полезной каши. Она и слаще, и вкуснее. Мы, хоть и христиане, забываем, что мир был сотворен словом, и этим же словом содержится. Словом «мир» будет судим, и словом спасается. Опять же, через свидетельство словом о слове, что стало плотью и обитало среди нас, полное благодати и истины. Картинка впечатляет, а слово меняет нас изнутри. Оно есть элемент божественного строительства и возрождения души человеческой. И все-таки, что почитать христианину? Конечно же, прежде всего, Священное Писание должно стать нашим главным источником слова. Оно и назидает, и учит, вводит нас в откровение тайн Божьих, позволяя прикоснуться к небесному. Самое главное, Писание говорит о Христе, и в этом его исключительность. Нет ничего, что могло бы заменить Библию. Остальные книги важны только с той точки зрения, насколько верно они говорят о Христе. С этим можно поспорить, но давайте поразмыслим о том, что им все сотворено и движется и существует, а потому не только прекрасные рассказы о вере и опыты веры, но и любая естественная наука или исследования будут откровениями о сотворенной Богом через слово Вселенной. Любая честная история – правда из жизни, а фантазия – творческим импульсом в человеке. В чем нет Христа, так это в колдовстве и в книгах, где насилие, убийство, грех и безбожие прославляются. Используйте слово, что будет созидать и назидать вас, и плод обязательно будет прекрасным. Об этом и о многом другом мы говорим в наших утренних эфирах. Подключайтесь с 8 до 9 каждый день, кроме воскресенья. Ну и смотрите нас в записи на канале YouTube. Христианское радио «Пилигрим» для тех, кто думает о небе.

0: Здравствуйте, друзья! С вами Николай Пастухов, Алексей Коломийцев в программе «Библия говорит». Пастор Алексей, кому не хочется заработать немного денег без особых усилий, так сказать, играючи? Вот здесь вопрос. Можно ли верующим людям делать ставки в букмекерских конторах? Греховно ли это?
1: Я думаю, что этот вопрос очень схож с той темой, которую мы уже обсуждали. Можно ли играть в казино? Для того, чтобы ответить на него, нужно посмотреть на библейское отношение к труду, к справедливости, к финансам, к воздаянию и так далее. Библия говорит достаточно много о том, что деньги, они являются результатом чего-то сделанного. Они должны быть индикатором каких-то заслуг или какого-то усилия, произведенного чего-то. Вот почему во втором послании к Фессалоникийцам апостол Павел пишет в 5 главе: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». В Советском Союзе говорили: «Кто не работает, тот и не ест». А здесь немножко по-другому: «Кто не хочет трудиться, тот и не ешь». То есть мы получаем деньги или должны их получать заслуженно. Получаем их, исходя из того, что мы заработали. Когда мы говорим о разного рода азартных играх, то речь здесь идет не о том, что что-то было произведено в результате этого. А речь идет о желании людей получить деньги, полагаясь на случай, полагаясь на какое-то свое умение, что он может распознать что-то здесь, в этом деле. Вообще вся вот эта тема, она связана с тем, что здесь люди ничего не производят абсолютно. Они просто спорят друг с другом, и кто кого переспорит, вот тот и получит большую сумму. Так вот, сама эта идея, она достаточно странно для Ветхого Завета и для Нового Завета, естественно. В Библии ясно сказано о том, что человек получает вознаграждение за свой труд, за то, что он производит в своей жизни. Конечно, это явление, оно влечет за собой еще целый ряд проблем. Как я уже сказал, здесь речь идет об азарте. Это когда человек получает деньги из воздуха, и у него возникает желание, ощущение того, что он может их получить дальше из воздуха. И возникает азарт, когда он вкладывает больше, и в конце концов остается ни с чем. То есть, если мы посмотрим на библейскую оценку этого явления, мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что это греховное дело, это совершенно не то, что нужно верующим людям. Если мы посмотрим на 10 заповедей, то 10 заповедей, они в 10 заповедях, пятая часть, то есть две заповеди касаются вопросов имущества. Первая говорит «не кради», и самая последняя говорит «не пожелай». То есть здесь есть очень ясная грань, что человек не становится в зависимость от любостяжания, от желания просто получить что-то, не вкладывая ничего. То есть, исходя из центральных божественных принципов, которые раскрыты в 10 заповедях, и исходя из того, что говорит Новый Завет, мы ясно понимаем, что это не Божье дело, и это не для христиан.
0: Спасибо, пастор Алексей. Друзья, вы можете больше узнать о том, что говорит Библия, на нашем сайте slovo.org. Или пишите нам ваши вопросы по адресу radio@slovo.org. Благослови вас Бог.

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16.

0: Прямо сейчас новости христианского мира.
1: Решение правоохранителей не предъявлять обвинения прохожему, который застрелил мужчину, напавшего на людей в московском храме святых жен мироносец, является справедливым, считает заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва. Инцидент произошел во вторник, как рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии священник Александр Волков. Психически больной прихожанин ударил лопатой сотрудницу храма, прихожанина и фельдшера скорой помощи, а уже за территорией храма его застрелил из травматического оружия случайный прохожий. Правовая оценка действий человека, прибегшего к оружию для защиты жизни людей в ситуации, случившейся рядом с храмом жен мироносец, конечно, относится к компетенции следственных органов, которые приняли решение не предъявлять обвинения этому человеку. «Считаю это справедливым», — сказал архиепископ Савва в среду РИА Новости. Правительство Армении включило принудительную реформу ААЦ в госпрограмму на 2026-2031 годы. Правительство Армении включило в свою программу на 2026-2031 годы отдельный комплекс мер, касающийся реформирования Армянской апостольской церкви со стороны светских властей. В документе говорится, что реформирование церкви необходимо для обеспечения духовной безопасности, исключения попыток внешних сил использовать ААЦ как опорный пункт гибридной войны, а также для исключения политизации церкви. Последнее звучит особенно абсурдно, поскольку по Конституции Армении церковь отделена от государства, а данный программный документ фактически подразумевает прямое вмешательство светской власти во внутреннюю жизнь ААЦ. Программа также предусматривает включение священнослужителей в государственную систему социальных гарантий и обеспечение прозрачности финансирования церкви. Христианская организация The Pocket Testament Lego сообщила о резком росте интереса к Библии в интернете. За 9 месяцев ее материалы появлялись более чем в 750 миллионах результатов поисковых систем по всему миру. 1 октября 2025 года по 30 июня 2026 почти 9 миллионов человек скачали Евангелие от Иоанна через мобильное приложение Read Carry Share. В среднем это около 1 миллиона загрузок каждый месяц, сообщает Christian Daily. Приложение было запущено в конце 2020 года. С тех пор его скачали уже более 30 миллионов раз. При этом почти треть всех загрузок пришлась только на последние 9 месяцев. Если нынешние темпы сохранятся, за 12 месяцев материалы организации могут появиться почти в 1 миллиарде поисковых запросов. Организация хочет использовать такие моменты, чтобы предложить людям познакомиться с Иисусом через Библию. Судья обязал главу Колумбии извиниться за подрыв религиозного нейтралитета государства, которое по Конституции является светским. «Да здравствует Христос!» – воскликнул президент Колумбии Абелардо Делла Эспирелла в воскресенье в послании, которое должно было стать публичным извинением, предписанным судом за нарушение принципа секуляризма во время его инаугурации. На церемонии, которая прошла 7 августа, выступили раввин, католический священник и евангельский пастор. Сопровождалась она религиозными песнопениями и молитвами. Так же, как Конституция защищает мое право свободно исповедовать мою религию и делать это публично и частно, если этот поступок мог вызвать дискомфорт или кого-то оскорбить в качестве главы государства, я прошу прощения, добавил лидер. Американский физик и журналист Майкл Гильен призвал христиан не бояться искусственного интеллекта и не отказываться от общения с чат-ботами. По его мнению, верующие могут не только пользоваться ИИ, но и влиять на то, каким он будет в будущем, рассказывая ему о христианской вере и библейских ценностях. Майкл Гильен, доктор философии, преподавал физику в Гарвардском университете. В течение 14 лет он был научным редактором ABC News и обладателем телевизионной премии Эмми. В своей статье он обращает внимание на противоречивое отношение американских христиан к искусственному интеллекту. Поэтому, считает Гильен, содержательные разговоры о Библии, христианстве и моральных вопросах потенциально могут влиять на то, каким образом будущие системы будут отвечать на подобные темы. При этом Гильен отмечает, что пользователям важно понимать настройки конфиденциальности и правила конкретной платформы. Не каждый разговор с каждым чат-ботом автоматически используется для обучения будущих моделей. Таковы были наши новости на сегодня. Новости взяты из открытых источников. Всегда молитесь о полученной информации и молитесь о страждущих.

Христианские притчи. Часть вторая. Поздние притчи. Абсолютная вера. Стояло засушливое лето, и фермеры, жители небольшого поселка, были обеспокоены тем, что будет с их урожаем. В один воскресный день после мессы они обратились к своему пастору за советом. «Отец, мы должны что-то делать, или мы потеряем урожай?» «Все, что от вас требуется, — это молиться с абсолютной верой. Молитва без веры — это не молитва, она должна исходить из сердца», — ответил священник. Всю следующую неделю фермеры собирались дважды на день и молились, чтобы Бог послал им дождь. В воскресенье они пришли к священнику. «Ничего не получается, отец. Мы каждый день собираемся вместе и молимся, а дождя все нет и нет». «Вы действительно молитесь с верой?» — спросил их священник. Они стали уверять его, что это так, но священник возразил. «Я знаю, вы молитесь без веры, потому что ни один из вас, идя сюда, не захватил с собой зонтик».

0: кто свой грех не омыл. Как бы низко порой на пути я ни падала, как бы больно ни ранило душу грехом, мое сердце согрето спасенье усладою, бьется тихая радость в нем вечным ключом. И никто эту радость отнять не осмелится, мне вложил ее в душу когда-то Господь. Пусть не скатертью путь предо мною простелится, радость эта меня через жизнь проведет. Если радость земная печалью покрылась, и в душе твоей пусто, и скорбен твой путь, обратись ко Христу, велика его милость, хочет он и в тебя эту радость вдохнуть. Всегда радуйтесь, так говорит Слово Божие, об этом сегодняшняя проповедь Ярла Николаевича Пести.
1: Один из двух самых коротких стихов Библии вы найдете в 5 главе 2 послания Фессалоникийцам, стих 16. «Всегда радуйтесь». И тут невольно возникает целый ряд вопросов по поводу этих слов. «Всегда радуйтесь». Что они значат? Кому они сказаны? Возможно ли всегда радоваться? Если да, то как это выходит на практике? Первое, что следует взять во внимание, это то, что они говорят просто и ясно, без всяких «если» или «но», всегда радуйтесь. В другом месте апостол Павел говорит «радуйтесь всегда в Господе», и еще говорю «радуйтесь». Что может быть более ясно? Слово «всегда» имеет только одно значение. Оно абсолютное. Иначе говоря, ему не припишешь никаких исключений. Иисус Христос, например, говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах». Скажите, когда же нам остается не радоваться? Когда следует нам быть недовольными, удрученными или унылыми? Если клевета на нас должна сделать нас радостными, то когда же нам следует раздражаться? «Нас огорчает, — говорит апостол Павел, — а мы всегда радуемся. А апостолы радовались, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие». Но кому сказано «всегда радоваться»? Относятся ли эти слова ко всем или только к некоторым? Это очень важный вопрос и требует точного ответа. Кому были написаны эти слова, это послание? Это было написано верующим. Значит, эта заповедь касается чада Божия. Да, тут следует сказать, что так радоваться может только чадо Божие, ибо это не есть обыкновенная радость. Если бы это была обыкновенная человеческая радость, то, во-первых, она не могла быть постоянной. Конечно, люди могут о многом радоваться. Они могут радоваться своим успехам в работе, в школе, в спорте и так далее. Люди радуются о хорошем здоровье, о удачном урожае, о благополучии своих детей – о повышении заработка. Да, о всем этом люди радуются. Но, увы, это мимолетные радости. Сегодня мы их имеем, а завтра их уже нет. Непродолжительность земной, человеческой радости мы видим в постоянном изменении того, что побуждает в человеке радость. Думая, что он ее уже нашел, а не успел оглянуться, как она исчезла. В этой радости встречается какая-то таинственная горечь, как это выразил Соломон. «При смехе болит сердце, и концом радости бывает печаль». Сколько на первый взгляд кажется, что вот, наконец, приобрел я долгожданную радость. Оказалось, она лишь водоем разбитый, который не может держать воды. Так что радость, о которой говорит апостол Павел, не есть обыкновенная человеческая радость, а это особая, сверхъестественная радость, которую дает сам Бог. Но ясно, что Он не всем ее дает, а то не было бы в мире столько безрадостных, несчастных и унылых людей. Нет, Он дает ее только тем, которые через веру в Сына Его Иисуса Христа делаются Его детьми. Им Он дает эту сверхъестественную радость. Пророк Исаия еще в далеком прошлом предсказывал, что грядущий Мессия Иисус Христос даст вместо плача елей радости. А псалмопевец Давид говорит: «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ли

критиковать, и ты будешь покровительствовать им. Это не только привилегия, но обязанность каждого христианина всегда радоваться. Итак, возлюбленные, получить эту радость мы можем только у Бога, через Иисуса Христа, когда мы покаянием и верой приходим к Нему. В тот самый момент, когда Бог прощает грешнику его грехи, и его имя записано в книге жизни, он получает эту радость. Мой дорогой друг, имеешь ли ты эту радость? Записано ли твое имя в книге жизни? Христос говорит: «Тому радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Приди к Нему сейчас, к твоему любящему Спасителю, и Он, как обещал, вместо плача даст тебе елей радости и вместо унылого духа славную одежду Его праведности. Дал бы Господь, чтобы ты сейчас откликнулся на Его призыв.

Наша программа подошла к концу. Благодарим всех, кто ее слушал. Будем рады, если вы напишете нам. Наш адрес: Москва, 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. До новой встречи в эфире. Да благословит вас Господь.